0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

0: Беларусь и Варшавы вчера вышли на звычайную, что недельную акцию до помника Коперніку. И как звычайно, сгадывали ситуацию политвязня в Беларуси. А на этот раз еще акция была и присвечена Дню войсковой славы, який адзначаецца 8 верасня у гадавіну Варшанскай бітвы 1514 года, вялікай перамогі войска Вялікага княства Літоўскага і польскай кароны над маскоўскім войскам, якое было лічбава, прынамсі, в некалькі разы мацнейшае пад Варшай. Организатор акции сябра акции беларусов Варшавы и Белорусской ассоциации политвязняў да волі Василь Пляшкунов каже, что гэты день у вольной Беларуси будет абавязкова национальным святом.
1: 8 верасня 1514 года под Варшай войска Великого князства Литовского на чале с гетманом Константином Острожским отримала перемогу над значными большими войсками москалей. Перемога под Варшай спынила далейшее просовывание московских войсков на Захад, ослабила позиции Москвы и сорвала ее союз с Габсбургами. Это была одна из наибуйнейших военных перемог ВКЛ и важная сторонка белорусской войсковой истории. Нам это треба памятать, мы мусим это памятать. Это наша история, это то, что повинно завсёды быть в наших сердцах. И не глядя на то, что зараз у Беларуси эта дата не означается нияк, я верю в то, что эта дата будет обовязково червоным днем у календаре Новой Беларуси. Знову збираемся на помнику Коперника, каб означить эту дату, каб люди, те, кто не ведают, ведали про это. Конечно же, те, кто ведают, они нас подтримливают, и они приходят. Это день белорусской войсковой славы. То, что завсёды повинно быть в нашем календаре. У календаре Новой Беларуси.
2: Алексей, берешься. Я 8-го буду, напевно, на пляцу Замковым, там у нас збираются белорусы. Ну и сегодня так само подтримливаю эту акцию 8-го. З'єднаної войски Білорусі погнали москаляков. На стагодзе остановили окупацію нашої родзіми. Это найлепший день наших войсковцев. То, что 23 лютого, это абсолютно неприемлемо, тому будем иметь надежду, что колись это все здарится в новой нашей свободной Беларуси, будет это один день войсковой славы 8 вересня.
3: Франек Вечорка, старейший тарацей Светланы Цихановской. Треба приходить на белорусские акции, нагадывать белорусам про себя. Сегодня мы ушановуем угодки Аршанской перемоги. У белорусов были славные истории, змагания за свою независимую свободу. Важно, как про это и белорусы памятали, и поляки так само ведали. И чем больше нас будет видать, тем больше нам будут допомагать, тому я сегодня думаю.
4: Вячеслав Сившик, Рух Солидарности раз.
5: Я закликал на этой акции до того, как долучались до отзначения Дня Белорусской войсковой славы 8 вересня. Нагадаю, что акция почнется о 18:30 на пляце Замковом. Меркуется, что будет выступить Сенза Вячеслава Барка, всем добро відомого керовника Руха Вольная Беларусь, старшини консервативно-христианской партии ДНР Зенона Пасняка. Будут выступать иншие политики и громадские деятели, тому запрошаю. А кроме того, я звертал увагу тех, кто собрался, что была уже годовина трагедии, коли был забитый политвязень в лукашенковской турме Андрей Подгубенным. И так само звернул увагу, что на наступном тыдне будет 25 годов выборшему фарсу 2001 года, где лукашенковский режим растоптал закон, конституцию и в якости иллюстрации привел даденные, что вылучила оппозиция политичные партии кожную выборчую районную комиссию по 10 человек. У Асиалистлета, а может, 2000 человек. Улады пропустили только двух, таким чином показавши, что они навод не собираются подлишивать голосы белорусов. Что они 9 вересня и зробили, потому что верить в те лишбы, которые намалеваны тогда, это треба только идет. И вот после 2001 года это все было поставлено на поток, и таким чином белорусов выборы забрали. И за месяц их Лукашенко проводил выборшие фарсы, где ему малевали огромадную колькость отсотку. Неважно, как белорусы голосовали.
6: Живи, Беларусь!
7: Живи!
6: Слава Украине!
7: Героям слава!
6: Нех живи, Польска!
7: Нех живи, Польска!
6: Свободу, политвязням!
7: Свободу, политвязням!
8: Радио.
9: Радио.

0: Польша – это та ж духовная Беларусь, якую мы повинны оборонить.
1: Представник белорусской национальной меньшинства Падляша Евген Вапа.
0: Каждый из нас, неважно, где живе, где знашелся, есть миновито тем вояром, той вояркой за миновито незалежность Беларуси, незалежность Украины и этой частки Европы. Бо справа будет для нас ясная, и ешь ясная. Вот в эти дни отбываются черговые перемовы, размовы, подзелы. Не ведомо, что деется. Не ведомо, кто кого продаст, кто кого отдаст. Как будет закончиваться политическая воля великих политических игроков этого света. Нам, не глядя на все, застается, однако, верить и отстоивать свое. Бо не тому пришел Путин в Украину, как я ее просто себе только политично. И он пришел ее знищить, бо она украинская. И это есть самое главное. Москва на своей дороге бачить только перед собою плынь российщины. И для Беларуси это шлях российщины. И он, на жаль, с приходом Лукашенки нас уводить у тое багно. Тому для нас сегодня наш щит, наша воля и наше инкнение, это менавито нашим щитом у всех белорусов повинна быть белорусская мова, белорусскость, как отпор супрач той же москальщины и как той один из элементов, как перемахчи Беларуси, перемахчи, как калищи подворшай. И тому я верю, что не глядя на все звезд политичные подделы, на весь этот свет, который сдается часами несправедливый, и еще он несправедливый, але справедливый. Справедливость вольных и свободных народов еж будет и завсёды будет вечно живая. Тому живе Беларусь!
2: Живе Беларусь!
1: Виконуючий обов'язки старшині партії Білоруський народний фронт Юрай Смілішкевич.
3: Користаючись усіми кубиталентами, досягненнями, розумом, саме головне з мужністю серця, наші предки перемагали, і як гети розуміли, годами. Вони у нас вело наперед, і многих битв після допомагали вистояти. Під навалами часом значно більше мощного противника. Ось гетая

0: памяти, она и сегодня нас повинна подтримывать. Бо на сегодняшний день повторяется история вот этих битв, когда ворог больше мощный, больше страшный, больше подлый, и его треба перемагать сердцем, яким шмат мужности, с розумом, який острый, как меч, с солидарностью, которая объединяет разные народы, людей разных веровызнаний. Тому, сябры, я закликаю до этой солидарности. Нехай живе Польска, слава Украине и живе Беларусь!
1: Живе! Один из участников акции зачитал верш полезневоленного журналиста Андрея Александрова.
2: Белый стяг приховаем, не выкинем, не сдаемся и рвем на бинты. Набриняют крови нашей червоною, продадутся у 22-м. Миємо руки, тримаємо дистанцію. Нас корони не уводять узман, бо ми бачили, на громадянську нам хапає уже громадян. Сябри, зараз ми своїми руками створюємо історію. Це ну, такі цікаві, але вельми тяжкі часи, але мені подається, що у цій літописі нашим нащадкам буде що почитати, що поглядіти. Головне не стомлюватися, не стримлюватися, а йти наперед. Разом ми переможемо. Живе Білорусь!
1: Живесть!
3: Історичний реконструктор Василь Калач.
4: Битва под Оршей – це фактично такий огроменний камінь у подмурку моєї особи. У моїм совєтським дитинстві було шмат питань, у яких не було відказів. Екзистенційних питань об тим, що ось, де наша історія. Бо є замки, є ось ці фактичні свідчення. А у школі нам затирають про некую єдність з русським народом, якої я просто не відчував сам у собі. І після 91-го року, коли з'явилися наукові публікації, науково-популярні, публикации. И я читаю так, спочатку, конечно, меня, как детенка, захопила там Грюнвальдская битва, вот там заявился меч князя Вячки, там эту литература повалила, а потом я начал уже глубее сягать в литературу, и почались в руки истории, и я читаю про Оршанскую битву, и я разумею, ну вот попереднее разумею еще от Альгерда, який прислонил деду до ворот Кремля, что у нас есть экзистенциальный ворог, и что это не просто так, замок у Горни, у Лиде, у Навы, в Аградку, Креве, что у нас было, это середневечье, это слава войсковая. Это меня подштурхнуло еще глубее до копания в истории. Я начал заниматься историчным фехтованием, покуль еще по-дитячему с палками. А Кончатково меня натрыхнуло на этот шлях святкование Дня Белорусской войсковой славы у городни. Коли не помиляюсь, это был 98-й год, коли навод спробовали зладить некий рыцарский турнир. Рыцари, конечно, были вельми дикой наружности. Они были у ржавых кольчугах, у них были щиты и лезвие нездорожных знаков зроблены. Это все было дико, страшно, али неверогодно романтично, узнесло. И не глядяши на то, что это уже в часы раннего Лукашенки, это еще дозволялось. И были бел-червоно-белые стяги, был концерт Шалкевича в этот момент. И я таки подумал, ха, ну, как я не робить, то я могу навод и лепей робить. И вот так я пришел в историчную реконструкцию. Тому фактично День Белорусской войсковой славы, это один из подмурков моей особы.
3: Василий, реконструктор, каким ты бачишь мемориализацию место битвы Крапивинское поле?
4: Это вельми цікавое питание, об этом мало кто на самом деле, конечно, думал. Я бы на самом деле зробил бы на месте битвы на Крапивинском поле не просто мемориализацию, я бы зробил конкретно адукационную зону. Я бы зробил это пляцовку музей, разметить все поле, где стояли какие войски, как отбывались маневры. При том, что с сучасными технологиями, лазерами можно вызначить переходы на вот стрелочками, как на мапе, просто на поле показывать, где, куда шли, какие войски. То есть, можно зарабить так. Такую неверогодную адукационную аттракцию, что аж волосы дыбом встают. Питание у тем, как это была политичная воля и гроши. Гроши, конечно, это не проблема, потому что гроши патриоты сберут на раз, два, три. Питание у политичной воли и махчимости. И тогда, я думаю, что все у нас будет.

Так было вчера под Генеральным консульством Республики Беларусь в Белостоку, скверы Вольной Беларуси. А акция была примеркована до Дня Белорусской Войсковой Славы, который отзначается 8 вересня, когда в 1514 году под Варшавой объединенные войски Великого Князства Литовского под командованием гетмана Константина Острозского нанесли поразу у несколько раз большему войску Московии. И этот день, как кажут удельники акции, будет калисти у Вольной Беларуси днем белорусской войсковой славы, днем, який будет святковаться официально.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: Зеленский не выключает обновление перемоваў с Россией. Ситуация с правами человека в Беларуси по-ранейшему оценивается как критичная. В Варшаве прошла акция солидарности с политвязнями.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский заявил, что перемовы с Россией могут обновиться. По его словам, ключевые питания, у тем лику территориальные, повинны вырашаться непосредственно лидерами державы. Про это он заявил 6 вересня во время пресс-конференции со Стивом Уиткавом и Джередом Кушнером, специальными представниками президента США Дональда Трампа. По воде слов Зеленского, Уитков и Кушнер сприяли обновлению перемовного процесса на ведавши с початку Россию, а потом Украину. Подчас встречи в Киеве украинская и американская делегации обмерковали махчимые варианты спинения войны и обновления диалогу. Президент Зеленский так само нагадал про трехбаковую встречу с делом дарадцев по национальной безпеке. Репрессии в Беларуси. Правооборонный центр «Весна» опубликовал справоздачу об ситуации с правами человека в Беларуси в жнивні. Эта ситуация по-ранейшему оценивается правооборонцами как критичная. Адмысловцы отзначают, что репрессии давно стали системными, не слабеют и по-ранейшему накированы супрать иншадумцев, политичных оппонентов, удельников протестов ранейших годов, журналистов и правооборонцев. Сярод основных пунктов справоздачи наступные. На конец жнивня в Беларуси в местах позбавления воли находились 889 политичных зняволенных, у тем лику 124 жанчыны. Колькость былых политвязнев склала 3953 человеки, у тем лику 779 жанчын. За месяц правооборонцы признали политвязнями 16 человек и запотребовали реабилитации 20 былых политвязнев. Звестки про якія з'явіліся уже после их вызволения за кратов. Минимум 185 политвязнев находятся в особливо уразливом становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зняволення. Гэты показчик застается стабильно высоким. 6 вересня белорусы Варшавы провели традиционную акцию для помника Коперника. Акция была присвечена солидарности с политвязнями и Дню войсковой славы 8 вересня. Организатор акции, сябра акции белорусов Варшавы и Белорусской ассоциации политвязнев Даволи Василь Плешкунов упомянул, что в Новой Беларуси 8 вересня будет Днем войсковой славы.
4: 8 вересня 1514 года под Варшавой войско Великого князства Литовского на чале с гетманом Константином Острожским отримало перемогу над значными большими войсками москалей. Перемога под Варшавой спынила дальнейшее просовывание московских войск на запад, ослабила позиции Москвы и сорвала ее союз с Габсбургами. Это была одна из наибуйнейших военных перемог ВКЛ и важная сторонка белорусской войсковой истории. Это день белорусской войсковой славы, то, что завсёды повинно быть в нашем календаре.
3: Было шмат выступовцев. Говорили не только про головную тему акции, но и про годовину трагичной гибели в тюрьме политвязня Андрея Подгубинного, про 25 годов выборчому фарсу 2001 года. Подчас акции збирали подписи по подтримке доброчинной инициативы «Food for Bell». Скончилась акция, как завсёды, огольным здымком. Подляжша у плянці, что у гміні Наравка на Гайнаўшчыне прайшоў фэст «І тут живуть людзі», які ладзіць музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы. Фэст прыцягнуў людзей з войскім кліматам і выступам вядомых народных калектываў, як перапелка з Гайнаўкі ці цаглінкі з Ляўкова. Чарговы фэст з серіі «І тут живуть людзі» адбудзецца ўжо 13 верасця ў шчытах Дзінцялова, што ў гміні Орля на Бельшчыне. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надвор'е.
2: Смельная хмарность сегодня в Белорусско-Польском помежье. Опадков синоптики не прогнозуется. Атмосферный тиск высокий. 1023-1025 гектопаскаля. Ветер заходний, дипавнево-заходний. 3-4 метра на секунду. У паривах до 8-9. Максимальная температура сегодня днем в регионе 17-18 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: останусь дома, там і я страй.
1: Дуже приємно, рада знов бути на дні народження допомоги. Вже минулого року була, дуже сподобалось свято, атмосфера. І рада, що мене покликали знову. Я Ірина, я з Харкова, з України. Про себе можу сказати, що зараз я займаюся травництвом. І взагалі-то я лікар. Лікар східної медицини, то я зараз проводжу дуже цікаві лазневі програми для жінок. З урахуванням всіх цих знань, що я збирала на протязі зі свого життя лікарського. От, і я використовую ароматерапію, використовую травництво, використовую практики східної медицини, тобто все в мене оздоровче. І зараз я просто, ну, таке моє хобі, я роблю косметику і роблю різні трав'яні збори, різні штуки з трав. Я це принесла на ярмарок.
2: У нас зараз буде вечір гітарної музики, і я хочу повіншувати Наталю. Я ось тут підходив, казав Олександру, вашому мужу, я скажу, у вас все свято. Я сказав, кому свято, кому головний боль. А я сказав, это свято человеческой терпеливости. 6 лет. То есть это 6 лет, это невероятно. Мало кто это смог столько выдержать. Кому дякую вам. И все, кто были побач с вами в эти 6 лет. Віншую, короче, и жадаю, как в наступном году, может, и не спотребовалась уже наша инициатива, может, нечто изменится, не шикарно.
3: Чтобы ее поменяли на что-то другое, на творчество.
4: Мы, конечно, верим, что освободят сейчас большую партию людей. К этому надо тоже подготовиться. Ну, собственно, мы готовы. И ничего такого, как я говорю, смеюсь, что если что, кого-то переведем, у нас матрасы и дом большой, шины 650 квадратных метров, расположим и стареньких, и новеньких. Но, в крайнем случае, возьмем быстренько здесь рядом, арендуем домик прямо рядом с замком, и туда поселим еще людей. Все решают только деньги. Мы знаем, что у белорусов нету проблем, когда помочь вот друг другу надо в какой-то минуте. Люди откликаются, белорусы. Мы сложнее чувствуем себя, когда мы в таких, скажем, спокойных условиях, такой отзывчивости нету благотворительной. Но когда только что-то случается, мы такие белорусы, они все начинают вот так же вести себя, как я. И, в общем-то, просто я дольше нахожусь в стабильной ситуации. Просто поэтому я могу помогать. И это, правда, радует, что я здесь видела разных людей, кто там 21-го года, кто 20-го года, 22-го, 23-го. У меня как выпускники, да, в школе. С 20-го года, 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, уже 26-го. И у нас людей прибавилось, у нас в замке очень много народу сейчас.
5: Пит Пауло, белорусский музыкант.

0: як не дзіўна, дапамога мне таксама крышку дапамагла, калі я рабіў канцэрты НРМ, але наша сяброўства пачалося крыху раней. Спачатку я прыехаў неяк і тут даў канцэрт. Ось подобного кшталту было значно менее людей, была вельми теплая атмосфера. Я познаёмся с Натальей, и нек, мы обогрели одно одного. С этой допомогой тут такое приемное место, и оно такое гостинное, вельми теплое, и тут шмат людей, которые вельми делятся теплынёй. Каратей, коли люди уже занимаются своим житем паза такими структурами, яны звычайно больше закрытые, яны больше такие уже холодные, что ли. А тут яно все такое больше... Ну, а сама атмосфера, она такая вельми теплая, утульная.
1: Лина Гапт с Берлина. Для меня Наталья Калегова это такий приклад человека, який примає усіх людей. Не глядячи на то, что это политичное, це не политичное, а коли человеку треба допомога, ось она допомагає. Ось это сенс этой организации. Допомога усім людям, усім белорусам, которые оказались в беде. И не только белорусам, так само и другим людям. И вот для меня это такий приклад. Я так само пытаюсь робить так же. Мы все разные, и треба каждого человека воспринимать таким, який он есть. И вот это Наталья Калегова. Побачила столько сябров допомоги. Это вельми добрый.
2: Сергей Спариш, бывший политзаключенный. Я, конечно, жил в допомоге месяцев 5, наверное. Довольно неплохое место. Это место, вокруг которого белорусы действительно могут объединиться. Очень важно, чтобы таких мест было как можно больше, потому что в эмиграции люди разбредаются по различным кучкам, по различным маленьким группкам, но должны быть какие-то места, которые нас всех объединяют. И места, в которых люди могут получить реальную поддержку. Таких мест, к сожалению, недостаточно. Но я сказал бы, что мало кто сделал так много для белорусской диаспоры в Вильнюсе, как именно Наталья Калегова. Больше, наверное, сложно что-то добавить к этому.
3: А, справоздачу с 6-й годовины заснования доброчинной организации «Допомога», якое проходила у белорусским замку Вильни, подрихтовала Татьяна Смоткина. 7 годин 18 хвилин у Польши, в Беларуси на годину поздней на белорусским радио «Рация», гурт «Джеймурс». Глядя

0: Радиорация, охопливая усе дорожные погранпераходы.
1: Радиорация охопливая все белорусско-польское помежа, на яким мы вещаем на хваля 98.1 FM. Это на полночи региону, то бок на Городинщине и Белосточщине и 99.2 FM у Новоколи Берестя и Белой Подляской. На остатнюю частку свету мы вещаем праз интернет. Наш адрес у сети просто и неизменный. Рация.ком. Годинники в белорусско-польском помежье показывают 22 хвилины на 8 годину Польши, на 9 годину у Беларуси. На минулых выходных белорусская христианская демократия провела под Варшавой свой семинар, на яким старались удельники его обмерковать шмат пытанняў важных для існавання і будучыні арганізацыі, гаворыць у старшыня БХД Георгій Дзмітрук.
2: Мэта нашага семінару, каб сагласаваць, каб пагаварыць аб будучай дзеянні ў БХД у сучасных варунках. Поэтому мы збіраемся кожны год, каб пабачыць, што мы будзем рабіць і падрыхтавацца да наступных нашых дзеянняў. Поэтому 24 кастрычніка адбудзецца наступны з'езд БХД. Конгресс БХД. Это было рашэнне прынята, мы дэлегавалі паўнамоцтвы тым людзям, которые будуць прадстаўляць БХД на гэтым сходзе.
3: Ці былі вострыя пытанні нейкія падчас семінару?
2: Семінар то заўсёды ёсць такая адукацыйная частка, дзе мы размаўляем о хрысціянскіх каштоўнасцях, о праграме партыі, аб статуце партыі. Это была частка такая адукацыйная. А по-другое, ну, вы там не шукали отказов на вельми такие острые пытания, бо это будет отбываться на сходе 24-го кастрычника этого года, який отбудется у Белостоку. Поэтому мы працавали, рыхтавались до сходу, рыхтавались до обновления БХД, ну и до той ситуации, которая зараз отбывается у демократичной супольности. Такая рутинная праца.
3: Ці шмат людей было на семинары?
2: Ідэй было вельмі шмат, бо людзі не так часта бачацца, прыязджаюць з многіх часцінаў Польшы і другіх краін, таксама у нас былі нашы людзі. Поэтому такія ідэі былі вельмі шмат, і если нам атрымаецца аднавіць БХД і в палітычным сэнсе, і ў сэнсе нашай ідэалогіі, тады мы зможам больш зрабіць і больш папрацаваць уже разам на карысць Беларусі.
3: Со слов Павла видать, что Павел собирается обновить партию у яе ранейшем выгляде. Тады, коли вы выключили с партии Рымашевского и Садовского, якія дискредитовали партию, поэтому вы их и выключали. Як вы ставитесь до того, что эти люди снова будут у партии?
2: Мы зараз скажем об обновленном съезде. Мы не ведаем, что отбудется на том съезде. На этом съезде будут представлены три великие группы удельников БХД, три великие частки. Поэтому мы не можем сказать, что отбудется там на съезде, какое будет решение, кто подтримает решение, кто может выйти. Мы это не ведаем еще. Это все только решить съезд. И я только одно ведаю, что после этого съезда будет обновленная БХД. Какая она будет, какая форма будет, я не ведаю. Это будет решать наши делегаты, которые будут голосовать. Поэтому мы идем туда, а что там отбудется, вы уведаете. Это будет открытое мероприятие, так далее мы запрошаем вас, как вы приехали, побачили, что как будет отбываться яднание БХД. В какой форме, у каких габаритах БХД останется и какие контуры будут новой БХД. Безумовно, что шмат зависит от инициатив Павла и от его махчимости таким дипломатичным шляхом урегулировать такие тонкие питания. А лишь я так меркую, что для него это будет махчимо, поэтому побачим. Сход БХД определяет нашу будучиню, поэтому побачим, какая она будет на сходе.
3: Павел Северинец сказал, что махчимы великие перемены у отношениях Беларуси праз месяц-два. Ці выказваў ён на семінары такія аптымістычныя прагнозы?
2: Указывал Павел свою позицию, и она не является официальной позицией партии, бо мы зараз спробуем з'єднаць БХД, каб это была уже як позиция партии. Поэтому, конечно, мы завсёды чакаем пераменаў, и БХД готова да перемену в любую часть. Праз два месяца, праз год или праз более, я не ведаю. Мы завсёды глядим оптимистично на ситуацию. Мы верим в перемогу в самом худком часе. И это наша такая позиция завсёды была и завсёды будет. Мы робим то, что можем, а остальное в руках Бога. Поэтому Бог робит перемены, когда мы к этому готовы. Когда мы что-то робим для нашей страны. Если мы чекаем только, то чекать можно и долго.
1: С старшинем Белорусской христианской демократии Георгием Дмитруком после семинара, який партия провела под Варшавой, размовляла наша корреспондентка Алина Андреевич.

0: 15 вересня у столице Турции Анкары. У Витебску завершился чемпионат Беларуси по скачках на батуте, где разыграли медали у олимпийским виде программы у индивидуальном залику. У мужчин перемог двухразовый олимпийский чемпион Иван Литвинович. Сребро досталось Станиславу Яскевичу, бронза Бажену Силину. У женщин перемогу в упартой борьбе здобыла Яна Лебедева, другая Катерина Яршова, сребная призерка Олимпиады 2024 года в Париже Виолетта Бордиловская стала только третьей. У Менску 6 вересня пройшов 12-й полумарафон. Головной дистанцией традиційно став забег на 21,1 км. У мужчин перемогу здобыл танзаниец Буан Маганга с выником 1:04:23. Третьим стал белорус Владислав Прамов, который выигрывал полумарафон у двух попередних годах. У женщин первой финишировала кенийка Хильда Киптум. Она показала выник 1:11:02 и на 11 секунд обновила рекорд трассы, установленный в 2019 году белорусской Ниной Савиной. Другой стала еще одна представница Кении Синтия Кагеи. Третье место заняла белоруска Татьяна Шабанова, переможца летошнего полумарафона. У снежні 2026 года у Менску пройдзе чемпіонат свету па танцавальным спорце. Гэта будзе першае мерапрыемства такога маштабу пасля зняцця санкцый ад міжнароднага алімпійскага камітэта. У сталічным палацы спорту ўпершыню ў гісторыі беларускага танцавальнага спорту і ўпершыню пасля зняцця санкцыйных абмежаванняў адбудзецца афіцыйны чэмпіянат свету па танцавальным спорце ў адной з самых відовішчных і тэхнічна складаных дысцыплін шоу-стандарт, гаворыцца ў паведамленні арганізатараў. Азначым, раней беларускі альянс танцавальнага спорту ўзначальваў функціянер Анатоль Котаў. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Сталінцы, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радио Россия охопливает все белорусско-польское помежа, на яким мы вещаем на хвалях 98.1 FM на Городинщине и Белосточине, 99.2 FM на Берастейщине и Повнёвым Падляши, а на остатнюю частку свету праз интернет говорим, наш адрес в интернете racia.com. 7 хвилин застается до 9 години в Польше, до 10 в Беларуси, а полной године у нас новины. Правооборонный центр «Весна» опубликовал справоздачу про ситуацию с правами человека в Беларуси в Женевне. Справоздача далеко не оптимистичная, але подробности почуем от Анны Шайковской. Будет и про белорусов, которые за межой практически теперь в каждой стране, принамсі европейской, есть белорусская диаспора, чем живет белорусская диаспора у Немеччине, почуем так само в новинах. Будут местовые информации с ближайшего нам новоколля, например, сталаки по приборце старых могилок у вёсцы Дубины, каля Гайнаўкі на ўскраіне Белавеской пушчы. Пра все это почуем ад Анны Шайковской уже праз пару хвилин, а пакуль у нас еще Лявон Вольский.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 година в Беларуси, 9 в Польше.
3: Ситуация с правами человека в Беларуси по-ранейшему оценивается правооборонцами как критичная. Чем живе белорусская диаспора Немеччины? Разом отрималась. У дубинах поспехово прибрали старые могилы.
2: У студии с нами Анна Шайковская.
3: Репресії у Беларусі. Правоабарончий центр «Вясна» опублікував справаздачу об ситуації з правами чоловіка у Беларусі у жнівні. Гэтая ситуація по-ранейшому оцінюється правоабаронцами як критична. Адмисловці відзначають, що репресії давно стали системними, не слабіють і по-ранейшому накіровані супраць іншадумців, політичних опонентів, удзельнікаў протестів ранейших гадов, журналістів і правоабаронців. Серед основных пунктов справаздачи наступные. На конец жнивня в Беларуси в месяцах позбавления воли находились 889 политических зняволенных, в том лику 124 женщины. Колькость былых политвязнев склала 3953 человеки, в том лику 779 женщин. За месяц правооборонцы признали политвязнями 16 человек и запотребовали реабилитации 20 былых политвязнев. Звестки про якія з'явились уже после их вызволения за кратов. Минимум 185 политвязнев находятся в особливо уразливом становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зняволення. Гэты показчик застается стабильно высоким. С 4 по 6 вересня в местечку Інаулуць под Варшавой партия белорусской христианской демократии провела семинар. Акрамя адукацыйнай часткі абмяркоўваліся пытанні, што тычацца дзейнасці партыі ў будучым, гаворыць сустаршыня БХД Георгій Дзмітрук.
4: Семінар то заўсёды ёсць такая адукацыйная частка, дзе мы размаўляем о хрысціянскіх каштоўнасцях, о праграме партыі, аб статуце партыі. Это была частка такая адукацыйная. А по-другое, ну, вы там не шукали отказов на вельми такие острые пытания, бо это будет отбываться на сходе 24-го кастрычника этого года, який отбудется у Белостоку.
3: Поводле Георгія Дзмітрука на з'езде партія йде трьома групами з метой об'єднання. Ці отбудеться об'єднання вирішить з'їзд. Магчыма, у будучым так само зміниться система керування партії. Буде один старшиня і некалькі його намісників. Знову ж, гэта буде вирішатися на з'їзді. Консультації по побытових питаннях і легалізації, організація системи допомоги політв'язням і їх сім'ям, неформальні зустрічі, так само просування білоруської повістки в Європі. Менавіта гэтымі напрамкамі сьогодні активно займається білоруська супольнасць у Нямеччині, каже білоруський громадський діяч Миколай Бондаренко.
5: Ну, із того, что, в принципе, последнее такое, конечно, реально, если реальная картинка, смотреть такой активности нету, как было 5 лет назад, там, или, да, какие-то там даты или какие-то события такие знаковые, стараются люди все собираться, отмечаем, встречаемся, то есть День воли, День независимости, какие-то импрезы, какие-то мероприятия, какие-то акции были, не такие, правда, многочисленные.
3: Белорусская диаспора в Нямеччине остается одним из самых уплывовых и организованных осиродков за межу. Беларусы так само активно работают в прямом просовывании белорусских интересов у Бундестагу и працей с немецкими медиа и у керунку культурной дипломатии. Падляша. Супольная талака на старожитном некрополе у Дубинах 5 вересня принесла выники. До акции долучились 37 человек, которые принесли с собой 14 тримеров. Как отзначила Войтых Мінгайнаўка Люцина Григорук Смактун Нович, талака показала, что на местовых жыхароў заўсёды можно разлічваць, а на приборце з'явіліся и новые удзельники.
6: Приехало очень много людей, я ёстам мило заскочена, потому что на отзыв подозвались люди, которых я дзісяй пытала, а вы кто, а вы сколь? Так что то очень мило, бо мы спотыкаемся с людьми, которые навіть жили десь обок, а не знались. Все приехали в добром целові, бачу задоволені, что удасться скончити. Бо того, что люди приходят, то оказывается, что они ходят, чтобы все эти могилки были видочны.
3: Великую цікавость на очищенном некрополе выкликало центральное обновленное похование украинских жовнеров. Как подкресливает наместник старшини Звязу украинцев Подляш Андрей Артемьюк, сирот спочилых тут и удельники армии Украинской Народной Республики, которые после 1920 года застались на Подляше.
7: Тут живы, тут прочивали, тут похоронены. Так что мы тут тоже, чтобы и допомогти в порядковании этого цвинтара. Тут, врачи, уже много сделано, бо, как я помню, кілька років тому, то можно сказать, что не было видно світу. Ну, теперь совсем иначе. Тішить, что есть люди, которые еще хотят про это задбати. Все ж таки та наша память, наша история, наша идентичность.
3: Дякуючи огульним намаганням, територію могилок до конца дня удалося привести у порядок. Наши новини доступны, а так само на сайте racja.com, да в наших социальных сетках. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, ападкаў сіноптыкі не прагназуюць, атмасферны ціск вышэйшы за норму, вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, у парывах да 8-9, максімальная тэмпература днём 17-18 градусаў, мінімальная ноччу 11-12, ноччу таксама пагода.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: 6 минут половаю на 10 годину у Польщі, на 11 в Беларуси. Это однозначно подтверждает той факт, что раница с рацией завершилась. Был с вами Микола Вавранюк. Дякую за увагу. Встретимся еще сегодня после обедни часу. 3 годины поводле Польска, 4 поводле Беларуска. А сегодняшний день с рацией начинает Олесь Камоцкий.

Дэмона на хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Наш сайт рация.ком. Привитание усім, особливо, может, им, кто только-только до нас долучился. Традиционный час нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи, изменливая хмарность, истотных опадков не чакается. Температура по ветра от 18 до 20 тепла. Ветер заходний, от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше и за норм. Ну а про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это традиционно не узабаве. Дочакайтесь.

Расмус на Аквалик Белорусских радиорация. Обещал вам про надворье рассказать. Рассказываю про надворье. Поводле белорусских синоптиков завтра у авторок 8 вересня умовы надворья у Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Зменливая хмарность, переважно без опадков. У ночный и ранишний час местами слабый туман. Ветер паудньово-заходний, паудньовый от слабого до умеренного. Температура по ветра минимальная ночью от 5 до 11. Месцами холодней 2-4. Ну а максимальная температура по ветра днем 20-26 со знаком плюс. Атмосферный тиск будет падать. У середу 9 вересня заховается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Днем на паудньовый заход краины чакается поступление теплых поветренных масс с заходней Европы. Зменливая хмарность, переважно без опадков. У ночи и раницы местами слабый туман. Ветер паудньовой чверти умеренный, днем местами порывисты. Температура по ветра минимальная ночью от 5 до 12, местами 13-15 тепла. Ну а максимальная температура по ветра днем от 22 по полночному сходе до 31. Провитание по паўднёвым заходе. У четверг 10 вересня ночью надворье у Беларуси у основным протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Раницы и днем отобьется уплыв фронтальных поделов, якія идут с территории Польши. У ночи зменливая хмарность, у день похмурно с прояснениями. У ночи у особных районах по полночи, раницы и днем на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночи и раницы у особных районах слабый туман, ветер паўднёвы, днем с пераходом на заходний умеренный, днем порывистый, местами моцный порывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 10 до 17, а максимальная днем от 19 по заходе до 29 тепла по паўднёвому сходе краины.

0: Львівське радіо «Рація» пропонує.
1: Віталь Циганков на Белорусском радио «Рація». У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
2: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
0: Белорусское радио «Рация» пропонует.

Ситуация с правами человека у Беларуси по-ранейшему оценивается правооборонцами как критичная. Чем живе белорусская диаспора Немеччины? У Дубинах поспехово прибрали старые могилки. Про это и про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажем Анна Шайковская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Полдень у Беларуси, 11 година у Польши.
3: Ситуация с правами человека в Беларуси по-ранейшему оценивается правооборонцами как критичная. Чем живе белорусская диаспора Немеччины? Разом отрымалася. У дубинах поспехово прибрали старые можи.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Репрессии у Беларуси. Правооборонный центр «Весна» опубликовал справоздачу об ситуации с правами человека у Беларуси в Женевне. Эта ситуация по-ранейшему оценивается правооборонцами как критичная. Адмысловцы отзначают, что репрессии давно стали системными, не слабеют и по-ранейшему накированы супрать иншадумцев, политичных оппонентов, удельников протестов ранейших годов, журналистов и правооборонцев. Сярод основных пунктов справоздачи наступные. На конец жнивня в Беларуси в местах позбавления воли находились 889 политичных зняволенных, у темнику 124 женщины. Колькость былых политвязнев склала 3953 человеки, у темнику 779 женщин. За месяц правооборонцы признали политвязнями 16 человек и запотребовали реабилитации 20 былых политвязнев. Снял известки, про якія з'явіліся ўжо пасля іх вызвалення за кратаў. Мінімум 185 палітвязняў знаходзяцца ў асабліва ўразлівым становішчы пра свой стан здароўя, узрост або абставіны зняволення. Гэты паказчык застаецца стабільна высокі. С 4 по 6 вересня в местечку Инаулуць под Варшавой партия белорусской христианской демократии провела семинар. Акрамя адукацыйнай частки абмяркоўваліся пытанні, что тычацца дзейнасці партии у будучым, гаворыць со старшыня БХД Георгий Дмитрук.
4: Семинар то заўсёды есть такая адукацыйная частка, где мы размаўляем о христианских каштоўнасцях, о программе партии, об статуте партии. Это была частка такая адукацыйная. А по-другое, ну, вы там не шукали отказов на вельми такие острые пытания, бо это будет отбываться на сходе 24 кастрычника этого года, який будет у Белостоку.
3: Поводные Георгия Дмитрука на съезде партия идет трьма группами с метой объединения. Те отбудется объединение вырашить съезд. Махчима у будучем так само изменится система керования партией. Будет один старшиня и несколько его наместников. Знужа, это будет вырашаться на з'їзді. Консультації по побутових питаннях і легалізації, організація системи допомоги політв'язням і їх сім'ям, неформальні зустрічі, так само просування білоруської повістки в Європі. Менавіта гэтымі напрамкамі сьогодні активно займається білоруська супольність у Німеччині, каже білоруський громадський діяч Миколай Бондаренко.
5: Ну, із того, що, в принципі, останній такий, звісно, реально, если реальная картинка, смотреть такой активности нету, как было 5 лет назад, там, или, да, какие-то там даты или какие-то события такие знаковые, стараются люди все собираться, отмечаем, встречаемся, то есть как, день воли, день независимости, какие-то импрезы, какие-то мероприятия, какие-то акции были, не такие, правда, многочисленные.
3: Белорусская диаспора в Немеччине остается одним из самых уплывовых и организованных осиродков за мяжой. Белорусы так само активно працуют в упрямом просовывании белорусских интересов у Бундестагу и працы с немецкими медиа и у кірунку культурной дипломатии. Падляшша. Супольная талака на старожитном некрополе у Дубинах 5 вересня принесла выники. До акции долучились 37 человек, которые принесли с собой 14 тримеров. Как отзначила Войтых Міна Гайнаука Люцина Григорук Смактунович, талака показала, что на местовых жыхароў заўсёды можно разлічваць, а на приборце з'явіліся и новые удельники.
6: Приехало очень много людей, я jestem мило заскочена. Dlatego, że na odzew odezwali się ludzie, których ja dzisiaj pytała, a wy kto, a wy skul. Także to bardzo miłe, bo my spotykamy się z ludźmi, którzy nawet żyli gdzieś obok, a nie znali. Wszyscy przyjeżdżali w dobrym celu, baczu zadowolony, że uda się skończyć, bo z того, что люди приходят, то оказывается, что они ходят, чтобы все эти могилки были видочны.
3: Великую цікавость на очищенном некрополе выкликало центральное обновленное похование украинских жаунеров. Как подкресливает наместник старшини Связа украинцев Подляш Андрей Артемьок, сирот спочилых тут и ученики армии Украинской Народной Республики, которые после 1920 года застались на Подляше.
7: Тут живы, тут прочивали и тут похоронены. Так что мы тут и тоже, чтобы и допомогти в порядковании этого цинтера. Тут, врач, уже много сделано, потому что, если я помню, несколько лет тому, то можно сказать, что не было видно света. Ну, теперь совсем иначе. Тишусь, что есть люди, которые еще хотят про это задбати. Все ж таки, это наша память, наша история, наша идентичность.
3: Дякуючи огульным намаганням, территорию могилок до конца дня удалось привести у парадок. Наши новини доступны, а так само на сайте racja.com, да в наших социальных сетках. Чарговый выпуск прац година.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радиорация.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумские белорусы.
2: Питання чергового мощного санкційного пакету относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей країні. Рация.

Ультраправые перемогли на выборах в немецком регионе. Белорусская театральная студия в Варшаве открыла свой новый сезон. И 5 вересня прошел масштабный финал Кубка Польши по скандинавской ходьбе. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 6,5 минут на хвалик белорусского радио рации расскажет Анна Шайковская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Ультраправые перемогли на выборах в немецком регионе. Белорусская театральная студия в Варшаве «Купалинка» открыла свой новый сезон. У Гайновцы пришел в финал Кубка Польши по скандинавской ходьбе.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Починаємо новинами з Німеччини. Виборчі комісії підлічили усі голоси, віддані на недільних виборах у парламент Саксонії-Анхальт. Перемогу отримала ультраправая партія «Альтернатива для Німеччини», яка набрала 43,8% голосів. 5 років тому гэтая партія у гэтай землі отримала 20,8%. ХДС канцлера Фрідриха Мерца заняв друге місце. Однак вынік был расчаровальным для христианских демократов, которые отримали 17,2%. У парламенте Магдебурга так само будут представлены социал-демократичная партия СДПГ 9,3%, зеленая 8,9%, да левая 8,6%. Питание об том, чьи переодолее ультралевая партия, Бергамольская социальная партия, 5-процентный выборчий порог заставалася без отказу до самого конца. У решт партия Сахры Вагенкнехт отримала 5,3%. Альтернатива для Немеччины описывается как правая националистичная, популистская и антиустановчая партия. Ее платформа включает серед иншага значное скорочение иммиграции в Немеччину, скорочение полномоцтва институтов Евразвязу и их передачу национальным державам, а так само нормализацию отношений с Россией, у тем лику снятие санкций, реконструкцию и запуск газопровода «Полночный поток». Саксонско-Ангальтское отделение «Альтернатива для Немеччины» классифицируется Бюро по обороне Конституции как правоэкстремистская групповка с 2023 года. Война в Украине. Эскалация. Менавида так ситуация на фронте на початку этой осени характеризует громадянин Украины с белорусскими коронями Данило Герман. Российская армия протягивает массированно атаковать Киев, в вынику чего постоянно терпеть мирное насильство, отзначил он.
4: Если быть объективным, зараз ситуация идет до эскалации. Россия и россияцы намагаются протягивать шмат террористичных актов, как парализовать зараз Киев и іншие заходние места Украины. Ситуация складная, але контролёваная.
3: Повномасштабная война России супраць Украины идет уже больше за 4 года. За гэты час, по для официальных оценок СНБА Украины, Украине было пошкоджено або цалкам разбурено больше за 250 тысяч жилых домов. При гэтым интенсивность боёв не зменшается. Российская армия что месяц выкарыстоўвае на фронте до 3000 кіраваных авиабомбаў. Культура. Белорусская театральная студия в Варшаве «Купалинка» открыла свой новый сезон. Для инициативы он стал уже сёмым, и мы шокованы этим фактом, рассказала сузасновальница и сукіраўніца об'яднання Вольга.
5: Когда мы начинали, то думали, что это будет такая годовая акция, аж яно, бачите, вот, несется и несется, углыбь, ушир и удолжиню. Так что это наша первая радость. И то, что сезон начался уже, и то, что собрались фактично все группы, те, которые были, працавали, запланированы, они все пришли, как будто бы у нас 1 вересня, хотя мы распочали сезон 5 вересня у субботу, але собрались все, абсолютно все группы, от малых до дорослых. Это невероятно радует, это дает некую такую надежду, что саправды то, что мы робим, потребно.
3: При этом набор группу студию еще протягивается. Подляшша. 5 вересня у Гайнаўцы на территории станции вокзальных лесных колеек надлясництва пришел масштабный финал Кубка Польши по скандинавской ходьбе. Споборницы собрали больше за 400 удельников из всей Польши, среди яких активно присутствовала и местная молодь. Подчас мероприемства гайновский староста Андрей Скепка отзначил, что таким споборницам теперь не хапает традиционных удельников из Беларуси и выказал спадзеў на будучыя супольныя сустрэчы у гайнаўцы.
6: Жаль, что не могут приехать до нас участники хоча бы з Беларусі. Тут за межы Пружаны, Свісточ, Каменец участниками были много гадоў. Я думаю, что ще доживу таких лет як організатор гэтай спанялай імпрэзы, што будуць тоже участники за межы. То наши братья, сёстры, каторы свае радзіны тутай адкрылі ў гайнаўцы, ў павеце гайнаўском. На жаль, што такая ситуация геополитическая не позволяет им приехать.
3: Споборницы пришли на высоком уровне, объединявши сотни аматоров активного ладу життя. Все удельники отримали памятные медали, а на кермаше для старта працевали коробки с местовыми сувенирами и продуктами. Организаторами споборництва выступили повятовое староство у Гайнауцы над лясництва Гайнаука и польский звяз скандинавской ходьбы. Наши новины доступные так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый выпуск прас годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 до 20 тепла, вецер заходні ад слабога до ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, панядзелак сёння на календары 7 верасня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну, тут о Торвальд, Дотры, Go-Go Dolls, Ози Осборн ды іншыя. Не ўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым на 20-й хвіліне прыкладна тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ситуация с правами человека в Беларуси по-ранейшему оценивается правооборонцами как критичная. Чем живе белорусская диаспора Немеччины? У Дубинах поспехово прибрали старые могилки. Про это да про иншее, вось уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио рации расскажем на Шайковске.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Ситуация с правами человека в Беларуси по-ранейшему оценивается правооборонцами как критичная. Чем живе белорусская диаспора Немеччины? Разом отрималась. У дубинах поспехово прибрали старые мозги.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Репрессии в Беларуси. Правооборонный центр «Весна» опубликовал справоздачу об ситуации с правами человека в Беларуси в жнивні. Эта ситуация по-ранейшему оценивается правооборонцами как критичная. Адмысловцы отзначают, что репрессии давно стали системными, не слабеют и по-ранейшему накированы супрать иншадумцев, политичных оппонентов, удельников протестов ранейших годов, журналистов и правооборонцев. Серед основных пунктов справоздачи наступные. На конец жнивня в Беларуси в месяцах позбавления воли находились 889 политических зневоленных, в том лику 124 женщины. Колькость былых политвязнев склала 3953 человеки, в том лику 779 женщин. За месяц правооборонцы признали политвязнями 16 человек и запотребовали реабилитации 20 былых политвязнев. Известки про якія з'явились уже после их вызволения за кратов. Минимум 185 политвязнев находятся в особливо уразливом становище про свой стан здоровья, узрост або обставины зняволення. Гэты показчик застается стабильно высоким. С 4 по 6 вересня в мястечку Інаулуць под Варшавой партия белорусской христианской демократии провела семинар. Акрамя адукацыйнай часткі абмяркоўваліся пытанні, што тычацца дзейнасці партыі ў будучым, гаворыць сустаршыня БХД Георгій Дмітрук.
4: Семінар то заўсёды ёсць такая адукацыйная частка, дзе мы размаўляем о хрысціянскіх каштоўнасцях, о праграме партыі, аб статуце партыі. Это была частка такая адукацыйная. А по-другое, ну, вы там не шукали отказов на вельми такие острые пытания, бо это будет отбываться на сходе 24-го кастрычника этого года, який будется у Белостоку.
3: Поводные Георгия Дмитрука на съезде партия идет трьма группами с метой объединения. Где отбудется объединение, вырашить съезд. Махчима у будучем так само изменится система керования партией. Будет один старшиня и несколько его наместников. Знову же, это будет вырашаться на з'їзді. Консультації по побутових питаннях і легалізації, організація системи допомоги політв'язням і їх сім'ям, неформальні зустрічі, а так само просування білоруської повістки в Європі. Менавіта гэтымі напрамками сьогодні активно займається білоруська супольність у Німеччині, каже білоруський громадський діяч Миколай Бондаренко.
5: Ну, із того, що, в принципі, останній такий, звісно, реально, якщо реальна картинка смотреть, такой активности нету, как было 5 лет назад, там, или когда какие-то там даты или какие-то события такие знаковые, стараются люди все собираться, отмечаем, встречаемся, то есть День воли, День независимости, какие-то импрезы, какие-то мероприятия, какие-то акции были, не такие, правда, многочисленные.
3: Белорусская диаспора в Немеччине остается одним из самых уплывовых и организованных осиродков за мяжой. Белорусы так само активно працуют в упрямом просовывании белорусских интересов у бунт стагу і праці з німецькими медіа у керунку культурної дипломатії. Падляшша. Супольная талака на старожитном некрополі у Дубинах 5 вересня принесла виніки. До акції долучилися 37 чоловік, які принесли з собою 14 тримерів. Як відзначила Войтих Мінгайновка Люцина Григорук-Смактунович, талака показала, що на місцевих жихарів завсюди можна розлічувати, а на приборці з'явилися і нові удільники.
6: Приїхало дуже багато людей, я jestem mile zaskoczona. Dlatego, że na odzew odezwali się ludzie, których ja dzisiaj pytała, a wy kto, a wy skul. Także to bardzo miłe, bo my spotykałem się z ludźmi, którzy nawet żyli gdzieś obok, a nie znali. Wszyscy przyjeżdżali w dobrym celu i baczył zadowolony, że uda się skończyć, bo z того, что люди приходят, то оказывается, что они ходят, чтобы эти могилки были видочны.
3: Великую цікавость на очищенном некрополе выкликало центральное обновленное похование украинских жаунеров. Как подкресливает наместник старшини Связи Украинцев Подляш Андрей Артемьюк, сирот спочилых тут и удельники армии Украинской Народной Республики, которые после 1920 года застались на Подляше.
0: Тут живы, тут прочивали, тут похоронены. Так что мы тут и тоже, чтобы и допомогти у порядковании этого цвинтара. Тут, братья, уже много сделано, бо, как я помню, кілька років тому, то можно сказать, что не было видно світу. Ну, теперь совсем иначе. Тішить, что є люди, які ще хочуть про то задбати. Це ж таки та наша пам'ять, наша історія і наша ідентичність.
3: Дякуючи агульним намаганням, територію могилок до кінця дня вдалося привести у порядок. Наші новини доступні, а так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск прес година.
7: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае, панядзелак сёння на календары 7 верасня. Добрага дня да і добрага настрою, як заўжды, зычыць усім беларускай радыёрацыі да я, Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская за афішай дня.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
8: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляшша.
3: 7 верасня, панядзелак, беластоцкі асяродак культуры запрашае паглядзець у выставу Магдалены Рыбі «Сцэна свету». Калі ў 30-х гадах мінулага стагоддзя мясцовасці Старая Грыбоўшчына, а пазней і Вершалін, з'явіліся ў свядомасці мясцовага насельніцтва, ніхто не мог сабе ўявіць, што яны так глыбока ўпішуцца ў міфалогію гэтага месца. Лёс прарока Іллі і яго паслядоўнікаў працягвае захаплять уявление, служить крыницей натхнення и створяя тривалые связи с мясовой историей и самобытностью. Миф, який вирошвався и переасенсовывался на протягу многих годов, стал подморком театру Вершалін, який працює у супрасні с 1991 года, як и з'ява амаль 100-годовой давніни, протягивая хвалювать наступные поколения театральных аматоров. Магдалена Рыбі чуйна перадае характар сучаснай тэатральнай практыкі Вершаліна, прадстаўляючы не толькі дакументацыю спектакляў, але і эмоцыі, якія перажываюць як акцёры, так і гледачы. Гэта яркі, бескампрамісны і паслядоўны партрэт, як і п'есы у пастаноўцы Пятра Тамашука, якія ставіліся ў тэатры ў супрасі. На выставе прадстаўленыя некалькі дзясяткаў фотаздымкаў, якія дэманструюць спектаклі тэатру Вершалін, показаныя ў апошнія гады ў супрасі і Беластоку. Выставу Магдалены Рыбі «Сцэна свету» можам паглядзець ў фойе кінатэатру «Форум» у Беластоку. Галерея мастацтва «Маршант», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае адведаць выставу Івоны Астроўскай «Структуры існавання. Вера, надзея, любоў», якая даступная для наведвання па 3 кастрычніка. У мастацкай галерэі Падляскага інстытуту культуры, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, можам паглядзець выставу «Эве Земло. Замена месцамі». Выстава працуе па 19 верасня.
8: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
9: Беласток і Падляска.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Вітаю, шановні, сьогодні 7 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Літл Мілтон, Баді Холі, Глорія Гейнер, Моріс Альберт, Шер, а так само гурти The Pretenders, Tom Petty and the Heartbreakers, Dave Matthews Band, The 12 Stones. Долучайтеся. 7 вересня 1934-го народился Джеймс Милтон Кэмпбелл молодший, больше известный как Литл Милтон, американский блюзовый спевак и гитарист. У 88-м году был введен в залу славы блюзу. Бодай наиболее известными творами Литл Милтона являются Greets Ain't Groceries, Walking the Back Streets and Crying, The We're Gonna Make It.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алеш Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 7 вересня 1956-го народилася Дайан Уоррен, американская композиторка и поэтка, якая специализуется на повольных поп-композициях на романтичные темы. Починаючи с 83-го года, написанные Уоррен песни неодноразово узначальвали американские чарты. Сярод выканаўцаў песень Уоррен – Эрик Клэптон, Род Стюарт, Элтон Джон, Тони Брэкстон, Дасти Спрингфилд, Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэрри, Селин Дион ды іншыя. Хоть Дайан Уоррен часто критикуют за прихильность аднойчы абранай формуле, яна не раз номінавалася на прэміі «Оскар» і «Грэмі» за свае песні, якія прагучалі больш, чым у 80 фільмах. У 2011-м Дайан Уоррен стала ўладальніцай «Золотога глобуса» за песню «You haven't seen the last of me», якую выканала Шэр у мюзікле «Бурлеск». Слухаем.

0: покажу тебе свою концепцию вставания помеж небом и землей. И ты уже сам можешь вырушить, кто ты и сирот яких людей ты свой.
1: Да только не кожный стык, кто одной же был помощь с тобой. Сгадаю тебе хоть на имение

0: Тут живе Беларусь.
1: 15 годин и 10 хвилин показывает годинники у Польши, а Беларуси уже на годину. Позднее при микрофоне Микола Вавронюк. Я сподеюсь на три супольные годины с вами, три супольные годины с Белорусским Радио Рация. Все разом проведем ближайший час. Про пару хвилин у нас размова с нашей гостью. Будет ее соосновальницей, сукеровницей Купалинки. Это театральная студия, якая працует у Варшаве, и размова с ею после песни.

0: Радио Рация.
1: Альянс беларускіх незалежных экалагічных арганізацый апублікаваў рэзкі грунтоўны аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе будучага беларускага пункту захоўвання радыеактыўных адкідаў. На думку эксперта, у цяперашнім выглядзе праект уяўляе пагрозу, а якасць дакументацыі не дазваляе аб'ектыўна ацаніць яго рэальныя экалагічныя рызыкі, кажа ўдзельнік альянсу і беларускай антыядзернай кампаніі фізік-атамшчык Андрэй Ажаровский.
2: По самому тексту, который предоставлен общественности для обсуждения, вопросов очень много, и он выглядит крайне небрежно написанным. Встречаются несуществующие в природе радиоактивные вещества. Вот там написано С-144, но нету такого углерода. То есть ребята, атомщики, понимая, что в Беларуси сейчас со стороны общественности к критике их работы никто не прислушивается, решили сделать продукт достаточно низкого качества. Теперь про саму идею. Все же надо отличать текст, который мы можем критиковать, и то, что они придумали. А придумали они скопировать худший российский образец. То есть приповерхностный, немного закопанный, немного, ну, на, там, на 3-5 метров, пункт захоронения радиоактивных отходов. Основная проблема в том, что если этот проект прямо сейчас реализовать, то будущим поколениям, скорее всего, достанется могильник, который будет протекать, который не будет выполнять свою функцию, из которого радиоактивные вещества будут попадать в окружающую среду. Почему я могу так утверждать? Ну, ровно такой же приповерхностный пункт захоронения радиоактивных отходов есть в городе Обнинск в Российской Федерации. Там захоранивались радиоактивные отходы первой советской атомной электростанции. И этот могильник протекает.
3: Коли сапраўды нельга закопваць ядерные откиды, то что за ними можно зрабіць? Есть некий лепший вариант, в том ліку для Беларуси?
2: Не надо радиоактивные отходы закапывать. Вот эта иллюзия, то, что можно закопать и забыть радиоактивные отходы, закопанный могильник, отходы будут находиться в окружающей среде, будут подвергаться разрушающим факторам со стороны геологических процессов, гидропроцессов, связанных с водой. С большой вероятностью в первые же сотню лет могильник будет разрушен, и будущим поколениям, а это пройдет, ну, в общем-то, 3 поколения, да, получается, тратить деньги на то, что вот так же, как сейчас в Обнинске происходит, на то, чтобы раскопать то, что вот безумные деды закопали. Не надо радиоактивные отходы закапывать, это ненадежное решение. Примеров протекающих могильников в мире много. Самый скандальный, ну, если брать не Россию, это Германия, могильник Ассе-2. Сейчас Германия тратит миллиарды, чтобы вынуть радиоактивные отходы из аварийного могильника. Поэтому вот какого-то надежного решения проблемы радиоактивных отходов не существует. Хотя вот тот текст, который белорусские атомщики представили, вводит в заблуждение общественность. И общественности, и лиц, принимающих решения, и утверждает, что есть какие-то новые технологии, которые позволяют гарантировать, что могильник будет сдерживать радиоактивные вещества в течение сотен лет. Нет, таких технологий нет. Бетон не вечный, особенно если бетон закопан. Повторю еще раз, а почему они выбрали худший российский образец? В России же есть, в Подмосковье, в Сергиево-Посадском районе, есть надземное хранилище, которое будет потом переведено в могильник, и которое, ну, не то чтобы оно решение проблем, но оно, по крайней мере, менее рисковый подход. А в оценке воздействия на окружающую среду про это, про то, что есть альтернативные решения, альтернативные конструкции мест размещения радиоактивных отходов, не написали белорусские атомщики про это, скрывают как факты протечек могильника, такого, как был в Обнинске, так и скрывают факты существования других решений, ну, например, контролируемого приповерхностного хранения. Это не то чтобы решение, но это позволяет будущим поколениям контролировать состояние барьеров, состояние контейнеров, состояние зданий, строений. Вот решили запудрить мозги, пользуясь тем, что, ну, мы знаем, что экологические организации Беларуси находятся под прессингом, особенно те, кто критиковал атомный проект Лукашенко, описывают какие-то экстремистские формирования и ровно поэтому не хотят слушать никакой критики. А это создает условия для принятия неправильных решений, которые могут привести к радиационным катастрофам в общем-то ближайшем будущем. Ближайшие 100 лет – это не так и далеко.
3: Так, и не только сами громадские организации, а агулам супольность белорусская находится под прессингом страху, как и незалежные СМИ, які цалком знішчаны у Беларуси на сегодня. Здесь заховывается хотя бы бы сегодня такая возможность звороту до Беларуси про регуляторы краин суседок Латвия, Литва, Польша, может быть, МАГАТЭ? Те все ж таки уже таких рычагов уплыву не засталось, когда весь, например, вашу пункт лечения к незалежных экспертов до улады в Беларуси?
2: Ну, мы знаем, что белорусский атомный проект развивается вопреки мнению соседей. Беларусь наплевала на мнение Литвы и атомную станцию построила. Я не думаю, что по отношению к могильнику белорусские власти по какой-либо причине будут прислушиваться к мнению как внутренней критики, так и мнения соседних стран. Что касается МАГАТЭ, эта организация, к сожалению, не является независимой. В уставе МАГАТЭ написано, что цель организации – способствовать развитию атомной энергии во всех странах мира. И они закрывают глаза на проблемы атомной энергетики. МАГАТЭ же не протестовала против строительства Советским Союзом опасных реакторов РБМК. Тысячи, не протестовала против размещения Японии в цунами-опасной зоне своих атомных станций. МАГАТЭ всегда говорит, очень хорошо, стройте. И, то есть надежды на МАГАТЭ у меня нет. Единственная надежда на, может быть, нехватку ресурсов, потому что, конечно, написать на бумаге «мы сейчас построим какое-то такое сооружение», а потом вдруг откуда-то из бюджета доставать деньги. Это атомную станцию Россия проспонсировала, да, она была построена за счет российского экспортного кредита. Могильничек-то белорусским властям придется строить самим за счет деньги бюджета. Никто им не поможет, ни Литва, ни Россия, ни МАГАТЭ.
1: Говорил физик-атомщик Андрей Ажаровский, с которым разговаривала Ольга Семашко.

0: Белорусская трансграничная радиорация. 16:21 у Польши, в Беларуси на годину позднее. Белорусские политики и политологи дают разные прогнозы на конт будущего Беларуси. Теперь у нас размова нашей корреспондентки Арины Андреевич со старейшим дарацем Светланой Тихановской Франком Вячорком.
1: Павел Северницкая, что будет в осени уже, перемога наша. То бок в Беларуси будут такие великие перемены этой осенью, праз месяц, праз два. Это Павел сказал. Як вы ставитесь до этих слов?
2: Правда такая, что никто не ведает, как будет развиваться ситуация. Сегодня представники президента Трампа находятся в Киеве, вчера были в Москве, ведут перемовы про замирение. Коли будет замирение, коли будет измена статуса КВО, то и откроется мощность для Беларуси. Я не могу сказать, что будет про месяц, полгода, год. Нам треба быть подрыхтованными до разных сценариев. Может быть, саправды откроется шанец, але может быть, и станет горш, потому что Россия не спиняет и не собирается спинять свою злочинную войну. Нам просто белорусам треба заховывать себе, будовать и узмацнять то, что у нас есть, допомагать тем, кто внутри страны, и рыхтоваться до того, что ситуация может поменяться.
1: Ну вот сегодня Павел Усов в Телеграме такой пессимистичный сценарий спрогнозовал, что до 30-го года не может быть и размовы про некие там перемоги, а после 30-го так само революция демократичная не отбудется. Когда с Лукашенком нечто сдарится, то те лукашенковские силы проведут некие перемовы с оппозицией, коли она еще застанется, и во урад могут войти те, кто был при владе Лукашенко. Называется его артикул «Революция – иллюстрация». И что не будет никакой иллюстрации.
2: Ситуация тяжкая, прогнозы речь неудачная. Никто не мог спрогнозовать ни 20-й год, ни войну 22-го года. Все аналитики, эксперты помылились во всем. И это закономерность бег обставинов. Потому что столько факторов, которые могут повлиять и на украинские подеи, и на белорусские, которые не можем пролечить. Одно вот самому разумному, мудрому эксперту. Безумовно, многое залежит от Украины. Ориентоваться на 2030 год, 2027 это не имеет смысла, потому что все может поменяться очень быстро. Может быть, в этой осенью закрутятся такие процессы, когда и лукашенковская система разборется. А может быть, наоборот, все цементоваться еще больше, и Беларусь перетворится реально в Полночную Корею. Нам нельзя это допустить. Как минимум, нельзя допустить полного утягивания белорусской армии и белорусского громадства в войну. Треба сберегать идентичность тех наших прихильников свободной европейской Беларуси, которые есть внутри страны. Максимально оттиснуть на Россию. И важно, чтобы Европа заставалась цельная и после выборов у Франции, Немеччине, да и Великобритании, как ставление до России не изменилось на користь никого, замирения, любови до Путина. 30-й год – достаточно далекая перспектива, как зараз нечто прогнозовать. До 30-го года все поменяется. И то есть, где стоим мы теперь, и что будет в 29-м, 30-м, это будут абсолютно разные реальности. Я уверен, что и будет некий выход с белорусского кризиса, потому что есть запит на это даже сирот номенклатуры. Сирот чиновников, сирот войсковцев. Никому не выгодны статус-кво. Никому не выгодны тотальная изоляция Беларуси. Сирот чиновников много людей, которые адекватные, которые бы хотели бачить Беларусь европейской незалежной, их нельзя выкресливать. Многие тихо саботуют задачи и загады, которые спускают из Москвы и лукашенковской администрации. И, треба быть готовыми с ними так само домовляться.
1: А про это Павел и каже, что оппозиция будет домовляться, возникнет некая партия сгода, чи еще не тубок демократичних таких принципових, як у Польщі, перемінів не буде в Білорусі.
2: У Польщі так само. Номенклатура після 89-го года і після перших і других виборів вернулася во владу і керувала певний час і перемагала на виборах. Це не значить, що коли відбудеться перемога, ось прийдуть тільки ті демократи, які є тепер там у Варшаві чи у Вільні. Ні, будуть різні варіанти, сценарії, може бути, частка номенклатури перефарбується. Так, нам буде неприємно, что вот покуль мы тут змагаемся, покутуем, яны потом трапят в систему. Але это может быть закономерным выником подеев. Нам наша задача, как краина, думать интересами краины, как для Беларуси это было корыстно, как оборониться от России и заховать незалежность. Это приоритет.
1: Як вы ставитесь до слов Позняка, які осуджає вот это, как тиснуть санкции, тиснуть, тому что саправды он клопотится про незалежность Беларуси. И он осудил ось это 500 предприемств, якие сдали чужой країні, що і розбомбять, кому від цього буде лепей. Беларусь абсолютно ослабее.
2: Санкции вводятся супраць конкретных предприемств и людей, которые помогают забивать украинцев и помогают забивать белорусам. і заплющують на гэта вочы, ігнараваць гэта бубопікі, КГБшнікі, тыя вайсковыя чыноўнікі, махляры і олігархі, якія зараз працуюць на Пуціна і на злачынцу Лукашэнку, яны павінны несці адказнасць. Санкцыі эфектыўны інструмент паспавіць іх чыстага прыбытку. На жаль, пакутаюць людзі, але пакутаюць не пра санкцыі, а пра тое, што гэта праз рэпрэсіўныя практыкі самога рэжыму, пра тое, што краіна ізаляваная, пра тое, што няма прыватнага бізнесу, напрыклад, ён змешчаны і вынішчаны. Я думаю, тут логіка трошкі іншая. Каб людзей берагчы, каб незалежна захаваць, нам трэба максімальна заціснуць Лукашэнку тое, што яго жывіць, Лукашэнку і Пуціна. Але мы не можам заплюшчваць вочы, калі на беларускія прадпрыемства робяць снарады, якія праз два месяцы ляцяць, забіваюць украінцаў. Калі мы это будзем падтрымліваць, ось то мы будзем такімі самымі злачынцамі, як пуцінскія памагаты.
1: А што будзе з тымі рабочымі, якія страцяць работу? Куды яны дзенуцца?
2: Рабочыя працягваюць працаваць. Прадпрыемствы зараз...
1: Не, калі гэта 500, а збамбяць, работы не будзе.
2: Ніхто не гаворыць пра збамбіць прадпрыемствы. Галоўная задача, каб гэтыя прадпрыемствы спынілі вайсковыя кантракты. Каб гэтыя кантракты былі нявыгадныя, неэфектыўныя, і каб я іх не бралі гэтыя прадпрыемствы. Людзі пакутаюць, рабочыя ў тым ліку, з нізкімі заробкамі, з жахлівымі умовамі ўжо цяпер. І Лукашэнку мы ў першую чаргу абразаем гэты чысты навар, якія яны кладуцца ў кішэні і якія плоцяць потым губопікам сілавікам. Вось гэтую трэба знішчыць. А рабочых яны нікуды не дзенуць, таму што яны патрэбныя, каб рабіць гэтую работу, якую сам Лукашэнка яго блізкае кола рабіць не будуць.
1: Дзякую шчыра за размову.
0: Гаварыў старшы дарадца Святлана Ціхановская і Франак Вячорка. Размаўляла з Маліна Андрэевіч.
3: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Радио.
1: Китайская державная компания могла таємно поставлять России сировину для витворчості ударных дронов. Подробязней про это почуем от Анжеліки Ляльковской в ближайшем выпуску новин на Белорусском радио Рація. В этом выпуску будет так само и про то, что Литва проверить походжение збожжя, которое ввозится в Украину, кто может поставлять это збожжя и кто на им зарабляє. Так само почуем у новинах. Уже праздня целых 4 хвилины.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Колькасць людзей за 65 гадоў у свеце ўпершыню перавысіла колькасць дзяцей да 5 гадоў. Гэта вынікае са справаздачы бюро перапісу насельніцтва ЗША, а выснова справаздачы – глабальнае старэнне насельніцтва ў свеце агулам.
2: Прычына – імклівае падзенне нараджальнасці і павелічэнне працягласці жыцця. Дэмографы прагназуюць, што тэндэнцыя ў бліжэйшы час будзе толькі ўзмацняцца. Калі ў 25 годзе ў свеце было каля 852 мільёнаў людзей 65+, то да 2060 года іх колькасць можа вырасці да 2 мільярдаў.
1: Старэнне насельніцтва стварае праблемы для пенсійнай сістэмы, медицины и догляду за пожилыми, бо працездольных людей становится меньше.
2: При этом авторы справоздачи пропонуют сучасному громадству почать по-иншему глядеть на старость. Коли поклопотиться про здоровье, створать умовы для довжейшей працы и адаптовать працовные места до потребу пожилых людей, больше протяглое житё может стать не проблемой, а додатковыми годами здоровья и активности.
1: Коли улечить теперешнюю демографичную ситуацию в Беларуси и прогнозы американских специалистов, что чакая нашу краину в ближайшей будущине?
2: У эфиры Еврорадио про гэта пагутарылі наш редактор Дмитрий Лукашук и экономист Лео Львовский.
3: Старэнне не то, что нации, а у всего человечества, что ли, отбывается. А отповедно мы приходим до того, что что ж там у нас будет далей с пенсиями, кто будет працавать на гэтые пенсии и так далее. Сапраўды глобальный кризис, не?
4: Да, да. Таких рекордов или антирекордов мы в ближайшие 25 лет, 30 лет будем видеть много. Это просто там один из видов подачи статистики. Но в целом, да, с начала Земли примерно, насколько мы знаем, человечество либо было, количество людей на Земле было либо стабильно, либо росло, вот очень активно росло, особенно последние несколько веков, особенно последние два. И впервые в истории человечества, так громко можно сказать, где-то примерно с середины вот нашего текущего века, с 2050-х годов население Земли начнет уменьшаться. То есть нету такого, что вот в западных странах мало рожают и вымирают эти страны, а вот где-то там есть другие страны, которые не в этих трендах. Все в этих трендах, то есть понятно, что есть страны условно более бедные, где рождаемость выше и все еще выше, чем два ребенка на женщину. Многие из этих стран находятся на африканском континенте, но вот и они продолжат расти, но в целом мир, да, начнет сокращаться вот примерно с середины века, то есть вообще везде рождаемость так или иначе падает.
3: Тое, пра што нам, чым нас заўсёды страшылі, гэта перанаселенасць зямлі, так выглядае на тое, што ну, перспектыве там у некім будучым не асабліва то і пагражае гэта.
4: Да, на самом деле перенаселение Земли – это никогда не была проблема. Собственно, ну вот у нас буквально, если раньше всегда на планете Земля жило там до миллиарда человек, сейчас живет около 8 миллиардов, вот, когда только начался этот рост, был страх, что ресурсов на всех не хватит. Но мы видим, что вот чем больше людей, тем, наоборот, у нас больше ресурсов на каждого человека. Да, если так забегать совсем далеко, то вот один из первых экономистов, Томас Мальтус, он как раз начал разбираться в демографии, и он как раз вот начал переживать, что будет перенаселение. Но он не учел технологический рост, который у нас последовал. И теперь вот физически сложно представить себе проблему перенаселения на Земле. То есть, чем больше людей, тем, наоборот, богаче мы все будем. А вот как будет выглядеть мир, в котором население будет уменьшаться, это, ну, как минимум сейчас, более пугающая перспектива, просто потому что мы в таком мире никогда не жили. Многие вещи, очень многие вещи изменятся от каких-то бытовых привычек, ну, вот, не знаю, например, например, в нашем регионе бытовая привычка заключается в том, что многие люди, когда копят деньги, они вот покупают квартиру. Купить квартиру – это вроде как всегда хорошо. Но купить квартиру всегда хорошо, когда мы, на самом деле, надеемся, уверены, что вот через 20, через 30 лет эта квартира будет кому-то нужна. Можно будет ее, например, продать, если что. А в мире, где население постоянно уменьшается, ну, это вовсе не факт. Вовсе не факт, что нужно там строить новую дорогу, новый аэропорт, что нужно инвестировать в какое-то расширение производства. Так что это будет действительно совсем другой мир. Но тут, наверное, надо еще разделить. Вот мы говорим про глобальное, про человечество или про локальные проблемы, скажем, развитых стран и в ближайшие там 50-100 лет.
1: И все ж, как будет выглядеть Беларусь праз 10-годдзе, улічваючы, что демографічная проблема у нас одна з самых сур'ёзных у Европе. Працягваю Дмітра Лукашук і Лео Львоўскі.
3: Что чакае и нават, может быть, не в ближайшие там 100 лет, а ближайшие колькі гадоў, такой, у сярэдняй перспектыве Беларусь. Что там вот с этим старэннем нации, с выплатой пенсий, что чакаць? Потому что шмат можно настрашить, а наколькі это сапраўды страшно?
4: Я бы сказал, что это страшно. Ну, или как минимум страшновато. Тут, конечно, дальше уже зависит от суждений зрителей. То есть Беларусь в этих всех трендах, она вполне себе одна из первых стран. То есть у нас сверхнизкая рождаемость, около одного ребенка на женщину. То есть, грубо говоря, в каждом поколении вот новые когорты белорусов – это половина вот старой когорты. У нас большое, быстрое старение населения. К концу века у нас, вот если текущие тренды продолжатся, больше половины населения Беларуси будут пенсионеры. Белорусов будет там что-нибудь около 3 миллионов человек. И жить будет довольно тяжело. Это просто если продолжить текущие модели, вот механистически, если вот текущая рождаемость, текущая смертность продолжится. А в реальном мире мы с такими темпами не дотянем до конца века, потому что страна, где половина людей пенсионеры, она просто не может на самом деле существовать. Эта страна будет очень уязвима ко всем экономическим шокам. Более того, большая уязвимость. То есть в чем уязвимость? Пожилые люди, они менее работоспособны. Даже вот в современной экономике, где мы в основном не стоим у завода, у нас есть много там тракторов, машин и так далее, пожилые люди менее работоспособны, ну, просто по биологическим причинам. Это значит, что когда у нас, даже если мы отвлечемся от пенсионной системы, вот больше половины населения пенсионеры, кому-то надо их кормить, кому-то надо вот их обеспечивать, то есть эти люди продолжают потреблять услуги и товары, кто-то должен их производить. Ну, кто их должен производить? Очевидно, молодежь. То есть, в социальном государстве мы молодежь будем обкладывать налогами. Причем именно что мы. То есть, это вот я буду тем пенсионером, который будет там ходить и голосовать. Давайте с молодежи стричь 70% их доходов, чтобы мне жилось как-то получше. Более того, хоть неважно, Беларусь будет демократия или там авторитарная страна, это будет один и тот же процесс. То есть, в демократии точно так же. Также я с другими пенсионерами придем на выборы. Нас будет большинство, и мы проголосуем, что давайте тут обложим данью всех молодых. Молодежь будет от этого вот стонать под гнетом. И тут же, из-за того, что такие процессы происходят во всех соседних странах, окажется, что переезд куда-нибудь, в Польшу, в Аргентину, в любую другую развитую страну, для молодежи будет становиться все более и более привлекательным. А эти вот другие страны, вот сейчас мы тут видим какой-то правый разворот, когда многие политики в других странах говорят, нет, нам не нужны мигранты, воротят нос и так далее. Так вот, думаю, что последние годы, когда мы слышим такую риторику, это сейчас. Чем дальше, тем больше будут бороться за мигрантов, бороться за молодежь. И вот какая-нибудь соседняя страна предложит белорусской молодежи в 2050 году, а давайте вы переедете к нам, и мы будем облагать вас налогом 20%. А в Беларуси сейчас вас облагают налогом там, 60%. И молодежь поедет, и тогда модели текущие окажутся уже, наоборот, слишком оптимистичными, и начнет происходить вот такой обвальный демографический процесс. То есть, и все это веду к тому, что будет такая точка где-то, не знаю, 2040-х, 2050-х, когда будет очень важно, насколько страна конкурентоспособна. Конкурентоспособна в плане вот, конкуренции за людей и за молодежь. И если она не будет конкурентоспособна, то у этой страны буквально нет, вот, совсем буквально не будет будущего, эта страна может перестать существовать, потому что ее молодежь переедет в соседнюю страну.
1: У эфира Еврорадио был экономист Лео Львовский, который потлумачил, что будет с Беларусью, коли у ее застанутся одни пенсионеры.
2: Далее у программы Евразум.
1: Чи будзе месца Лукашэнку на перамовах паміж Расіяй і Украінай?
5: Месца для Лукашэнкі завжды є. Тому комусь же треба буде там приносити, що там яйця, сир, молоко, каву. Але це не означає, що це буде проходити в Мінську.
2: Куди полетить Белавія, коли закриється російське небо?
6: Я сьогодні прочитав новину, що у грудні аеропорт відчиняється. Тобто буде куди льоти з Белавія.
1: Зустрінемося після новин спорту.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Тыдзень таму Владзімір Зялінскі папярэдзіў сусветныя авіякампаніі, што расійскае неба становіцца ўсё больш небяспечным.
2: Маўляў, у расійскім небе будзе знаходзіцца ўсё больш украінскіх дронаў, бо Расія, развязаўшы вайну з Украінай, сама ж закрывае сваё неба.
1: Эксперты кажуць, што ў УСУ сапраўды ёсць магчымасць дыстанцыйна закрыць расійскія аэрапорты, і для гэтага не трэба іх атакаваць. Прысутнасць беспілотніка ў зоне аэрапорта павінна спыніць палёты. І Украіна, глядзячы па ўсім, збіраецца гэтым скарыстацца.
2: Але што будзе, калі расійскае неба закрыецца? Што будзе з беларускай Белавіяй?
1: У эфіры праграмы «І што?» пра гэта паразважалі яе аўтары. Эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі.
3: Ну, наверное, самая такая сейчас очевидная, бурно обсуждаемая, в основном физлицами любящий бархатный сезон в Турции.
4: Да, это небольшая логистичная проблема.
3: Да, это потенциал закрытия неба российского, и это автоматически закрытие белорусского неба, потому что Белавия остается летать, извините, из Минска в областные центры, если российское небо все-таки закрывается. Оно пока не закрылось, да, но оно такое, в общем, было заявление Зеленского о том, что летать над Российской Федерацией становится все более небезопасно. Да? Медиа вспомнили вот этот план МНДМС про множество дронов, которые фактически парализуют и портовую инфраструктуру, да, и, ну, и все остальное тоже.
4: Ну, сколько такая ремарочка есть. Тут я сегодня прочитал новину, что у Гродня аэропорт отчиняется. То бок будет куда лёт из Белавии.
3: Слава богу, а мы волновались. Аэропорт.
4: Не, ну слухай, я бачу, что я бачу, что, конечно, там ну, такие просто верхал, про як там бархатный сезон Турции, про то, что треба бить по центрам принятия решений. Особливо мне сподобалась заява Росавиации, которая сказала, что заява Зеленского не имеет юридичной силы.
3: А это мне понадобилось нелегитимно, да.
4: Юридичной силы.
3: Я читала версии, не смешно.
4: Не юридичная сила, главное, что сила утратила в эквиваленте тут, как бы, да. И про то, что Зеленский порушает конвенцию о международных вот этих авиаперевозках.
3: Да, напомним, что небо над Украиной, оно закрыто, собственно, с самого начала, с 22-го года.
4: Ну, в России завсёды, это еще Жванецкий казал, коли там он тоже так само цензуру не пройдет, ну, нехай будет, коли у России становится горячо, у России завсёду вспоминают про международное право.
3: Да.
4: Ну, слушай, ну, але никто не сомневается, что Украина может зачинить вот это небо над Россией. Просто никто абсолютно не сомневается, бо техничные для этого причины есть, там есть моральные обмежевания, ну, с боку Украины, да, бо, ну, как бы они не хочут, как потерпели громадянские самолеты. Ну, то бок, хочет закрыть так, как не потерпели громадянские самолеты.

0: Ну, але гэта тэхнічна робіцца, ну, як я разумею, калі будзе пагроза увесь час, то просто страхавыя кампаніі не будуць страхаваць гэтыя рэйсы. Ну, а авіакампаніі, калі гэта будзе так, як было, ну, мы ж ужо бачылі такое было, гэтыя блэкауты ў аэрапортах, калі там па 60 часоў былі гадзіну былі аэрапорты зачынены. Ну, просто кампаніі
1: перастануць. Ну, і апошнія вот эти кейсы, дзе рэйс в Кутаісі аблітал плюс 5 ну, так. часов, да, рэйс в Егіпте из Египта облетал там, по-моему, даже больше часов, да. Слушай, ну, это откровенно дискомфортно, и да, мне нравятся в трете всякие смелые люди, которые пишут, да, слушай, да как он не собьет, мы вообще над Россией летим там гораздо выше, чем летают дроны. А где летает российское ПВО, видели вообще?
0: Слушай, мне так самое, это не только в трете, это комментарии, я бачу комментарии сбоку экспертов, что, ну, типа, да, ну, мы же не сумнеемся с тобой, что Белавия будет все ровно летать у Россию. Амаль, ну, никаких, я просто никаких сомнений.
1: Слушай, ну
0: нема,
1: даже там... автобусы после вот двух ЧП инцидентов с поражением дронами, да, ну они ездят и в Крым ездят.
0: Все вот. Равно будут летать, там будут стрелять, они все равно будут летать, сомнений нема, да. И мне, ну, мне цікаво, там бачу комментарии такие, люди кажут, что ну ничего страшного, там транзитный самолет, он на великой вышине летит, дроны не долетят, але кроме дронов есть российская ПВА, и мы памятаем, что это не дроны сбили азербайджанский да. самолет, это бы сбила российская ПВА, да, и там человек, який его ну, командовал этим сбитем, и он отримал еще узнагороду за то, что он там оборонил Грозный от ворогов. Тому, ну, конечно, это, ну, слухай, насамрэч, у прынцыпе лётаць у ваюючую краіну, да, гэта, ну, так сабе ідэя.
1: Слушай, ну, как і ідэя аблітаць на 5-6 часоў, да, а потом будут історіі, как на этой неделе с российским вертолётом, который сел, не долетев 5 километров, ну, у него тупо кончился керосин, да. Ну, вот отличная історія, і дроны не понадобились, да.
0: Ну, вот. Ну, вот так, ну, так, там, як бы, ну, зразумела, катастрофу пакуль, дзякуй Богу, нема, як бы, ну, і добра, каб іх не было, там, пролятіць 100 гэтых рейсаў, 200 гэтых рейсаў, рейсов, а лишь, ну, довольно одной, я не ведаю, шаленой российской ракеты, да, и это уже будет такая катастрофа, ну, и потом они все, потом будет как с этим автобусом, да, белорусским, потом они все будут сказать, ой, а что здорово, а як-то так, вы ну, да. пускаете автобус по прифронтовой полосе.
1: А мы политикой не интересуемся, а бархатным сезоном в Турции очень верно, даже да, интересуемся, да. да. Ну, пока ни одна авиакомпания четко не сказала, что не будет летать, там Пегас немножко подергался турецкий, Танзания сегодня сказала, что мы не будем летать, потом сказала, что мы 7 сентября возобновим полеты, да, ну, посмотрим, фактически это еще только озвученная угроза, но это не единственная...
0: Я хотел сказать, что это не погроза, на самом деле. Это, на самом деле, вот я поглядел про эти планы Мандемс, специально да. прочитал, это не погроза, это первая частка, это первый пункт плана, да. то бок там вот план, там вот то и робим, и первый пункт плана, это обвестить этим авиакомпаниям, что над Россией, зрабіць заяву про то, что над Россией лётаць будзе небезпечна. Гэта не пагроза, гэта першы пункт плана. Вось, як бы, калі глядзець по гэтаму плану, ну, вось, а далей ўжо там некалькі месяцаў на яго рэалізацыю аддаецца, ну, вось, ён пачаўся.
2: Гэта былі эканамічныя аглядальнікі Вольга Лойка і Андрэй Махоўскі, якія ў межах праграмы «І што?» паразважалі пра тое, што будзе з расійскім небам, калі Украіна яго закрые. І што будзе ў гэтым выпадку з беларускай авіакампаніяй «Белавія».

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Евросвязь отмовился от створения новой группы по питаниях европейской обороны. Стив Уитков заявил про істотный прогресс после перемов в Москве и Киеве. У Польши праз белорусских птушек подымали у поветра войсковый вертолет.
2: У студии с новинами Анжелика Лельковская.
3: Евросоюз отмовился от створения новой группы по питаниях европейской обороны с уделом Украины и Великобритании. Инициативу отменила керовница внешней политики ЕС Кая Калас. По будле Еврокомиссии некоторые краины ЕС полечили, что на гэты момент такой формат працы не подыходит. Як поведомляя немецкая хваля, причиной стала не Украина и ее удел, а незадоволенность краин сябров тем, что перед створением группы с ними недостатково проконсультовались. При этом у Брюсселе по-ранейшему лічаць, што Украіна і Вялікабрытанія павінны ўдзельнічаць у далейшай працы над умацаваннем еўрапейскай абароны. Спецпасланнік прэзідэнта США Стыў Уіткаф у соцсетцы X заявіў пра істотны прагрэс пасля перамоваў у Маскве і Киеве. Паводле яго слоў, амерыканскім перамоўшчыкам удалося прасунуцца ў планаванні новых трохбаковых перамоваў паміж США, Расіяй і Украінай. Уіткаф адзначыў, што Дональд Трамп прыкладае ўсе намаганні, каб спыніць баявыя дзеянні, дамагчыся трывалага міру. Польские войскоўцы зафиксовали неведомый объект, який рухався сбоку Беларуси. Для проверки у район накировали вертолет. После проверки польское командование заявило, что порушения поветренной просторы краины не было. Высветлилось, что радиолокационный сигнал был выкликанный великой колькостью птушек. Польские войскоўцы протягиваются шесть за ситуацией на меже с Беларусью и застаются в стане готовности. Беларуская журналістка Інна Кардаш, якую Киеве обвинувачваюць у шпіянажы, застанецца пад вартай як мінімум да 11 кастрычніка. Першае паседжанне па яе справе прызначана на 21 верасня, яго правядзе суддзя Пячэрскага раённага суда Киева Олег Салаўёў. Кардаш затрымалі ў студзені. Яе обвинувачваюць у зборы і перадачы замежнай дзяржаве звестак, якія складаюць дзяржаўную таямніцу. Ёй пагражае 10 да 15 гадоў зняволення з магчымай канфіскацыяй маёмасці. Сама Кардаш і яе адвакатка не признають обвинувачування і заявляють про відсутність ризику утеку від слідства. У Беластоку починає працювати школа виявленчого мистецтва «Ружовий бобер». Її створює мастачка з Білорусі Тетяна Савіч. Школа буде мати 3 ступені, і у її будуть навчатися діти від 6 до 9 років. Програма школи підрихтована, і занятки почнуться уже 7 вересня, каже Тетяна Савіч.
4: Усе почалося вельми давно, 13 років тому. Я створила приватну мистецьку школу у Бересті, і вона по сей день там працює. І ось я тут уже в Беластоку 4 роки, і, звісно, я вельми сумую по своїм вучням. Але у мене тут з'явилися вучні, і а чому б тут не очинити таку ж мистецьку школу? Ми починаємо 7 вересня, уже пойдуть занятки, і у цьому році докладно буде зарубка, прийдуть діти 4-5 років.
3: Школа буде працювати на території простори «Нова земля». Под Борисовым паляўніча поранили уже другого медведя. Жыхароў просят не ходить у лес. Поранен медведь схаваўся у лесе, и теперь его шукают специалисты Борисовской межрайонной организации Белорусского товарыства паляўнічых и рыбаловов. Поводле мясцовых уладу пораненная жывёла можа поводить себе непрадказальна и быть небяспечной для людей. Таму жыхароў просят часово устрымацца от наведвання лесу в гэтым районе. Калі сустрэча с медведем все ж отбудется, трэба як мага хутчэй покинуть небяспечное место и поведомить про гэта Міністерству по надзвичайних ситуаціях. Гэта ўжо другі такі випадок у районі. Першага медведя паранілі, паляўнічая 8 жніўня. Ён таксама схаваўся ў лесе. Больш навінаў на сайті в соціальных сетках беларускага Радіо Рація. Чарговы інформаційны выпуск праз гадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: У ночи на белорусско-польском помежье без істотних опадков, местами слабый туман, температура поветра от 9 до 12 тепла. Завтра раница, изменливая хмарность, без опадков, температура поветра от 11 до 13, ветер паўднёвый слабый, атмосферный тиск выше за норму. Максимальная температура поветра завтра днем 22-25 тепла.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: Радиорация.
1: Беларусь снижает молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

0: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
1: У Беларуси находятся российские войскоцы, которые обслуживают ракетный комплекс «Орешник». Сошла с життя дочка письменника Олеся Дамовича. У Белостоку завтра откроется белорусская книгарня.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: Выведка Украины заявила, что в Беларуси находится подразделение 101-й российской ракетной бригады, на узброении якой есть комплекс «Орешник». Про это поведомил керовник Головного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Повод для его Украину так само непокоит размещение в Беларуси российских ретрансляторов, которые помогают наводить ударные беспилотники на украинские объекты. Иващенко заявил, что Россия спробует выкрасить белорусскую территорию и войсковые ресурсы для поширения боевых деяний супроть Украины. При этом повод для украинской ветки прикметов подрыхтовки Беларуси до непосредственного уступления у войну покуль нема. Хотелось бы бачить больше конкретных и действенных кроков с боку белорусских демократичных сил для вызволения Беларуси, каже депутат Верховной Рады Украины, сябр межфракционной группы «За демократичную Беларусь» Алексей Гончаренко. Хоть зрозуміло, эта задача непростая, отзначає он.
2: Але завдання звільнення Беларуси никто інший за Беларусів виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина белорусских демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі?
1: Але це питання треба, каб ставили самі білоруси, каже Олексій Гончаренко. Померла Наталія Дамович, дочка письменника Олеся Дамовича. Їй було 72 роки. Наталія Дамович була філологом і шмат годів заховувала спадщину свого батька, займалася ягоними архівами, виданням книг і організація виставав. Разом з маті Вірою Дамович у 2007 році Наталя уклала зборник твору і публікацію Олеся Дамовича про Чорнобильську катастрофу. Билий директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук назвав Наталю Дамович садовником саду пам'яті великої епохи. Шмат годов Наталя Дамович працювала у Державному літературно-меморіальному музеї Якуба Колоса. Нагадаем, сам письменник Олеся Дамович помер у 1994 году. Ягоная жонка Вера Адамович пережила мужа на 20 годов. У Берозовском районе одновить историчную браму садибы Пусловских у агрогородку Пески. Повнушная брама была побудованная у первой половине 19-го стагодия у замково-готичном стиле. Она складается с двух круглых вежев и аркового проезду. Подчас ремонту планируют заменить тинковку и фарбу, а так само обновить пошкодженные участки цягляной муровки. Проект реставрации распрацовывать не будут. Работа оформленная, як бягучий ремонт. Финансовать их планируют из местного бюджета. У Белостоку завтра откроется белорусская книгарня «Комунікат-шоп». Открытие отбудется разом с презентацией белорусского выдания книги Анеты «Примальки Онішк. Камяни мусили полететь. Затертая минувшчина Подляшша». На встречу запрошая сама авторка.
3: Будет так само перекладчица книжки «Камяни мусили полететь» Наталья Русецка. Надеемся, что придут люди, которые будут хотели поговорить про эти книги, поглядеть, как эта книгарня будет выглядеть. Бо я маю так само надзею, что открываю что-то, что будет вельми живое и где будет место, как не только набыть книги, але так само про их говорить.
1: Открытие книгарни отбудется 8 вересня о 18 године у Центра белорусской культуры у Белостоку по улице Варшавской, 1А. Уваход вольный. Больше новин на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
4: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Уночы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі аднак слабы туман, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла. Заўтра раніцай зменлівая хмарнасць без ападкаў, тэмпература паветра ад 11 до 14 са знакам плюс, вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 22-25 цяпла.
4: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.

Я думаю, что Нови Бенд на хвалях белорусского радио рация, а я про коток, да и про собак. Размовлять с коткой або собаком, там, не ведаю, рассказывать годовансу про свои планы, обмерковывать с ним некие там, ну, не ведаю, хоть не справы, можу просто комментовать то, что отбывается вокруг. Это, на самом речь, нормально. Это нормально для уладальника живёл звычка. Больше за твое. Подобные зносины могут выконывать важную эмоциональную функцию и помогать человеку справляться с самотой. Это важно. Доследчики с Брестольского университета высветлили, что уладальники хатних живёлов могут адресовать своим годованцам каля 10% усих слов, якія промовляют тягом дня. Таким чином, для шматликих людей котка и собака фактично становится сталым суразмоуцем, навод не глядячи на отсутность звыклого отказу. А некоторые отказывают. Я глядел виды, отказывают. Як интерпретовать? Вот это, конечно, уже питание. При этом говорка идет далеко не только об командах, або неких там просьбах. Господары рассказывают живелам, чем собираются заниматься вечером, обмерковывать то, что отбывалось за день, хвалят их, там, робят за уваги, комментуют уластные деньги, продумляют годованцам некие там шматликие ласковые менушки. Что я рассказываю, напевно, так само этим занимались, шановные, а может и зараз занимаетесь. Подобные размовы часом могут выглядеть как монолог, однако взаимодействие все ровно отбывается. Живелы не воспринимают, вядома, человечую говорку так, как инший человек, але здольные реаговать на целый набор сигналов, якія яе сопровождают. У приватности котки и собаки зважают на интонацию, гучность, эмоциональную афарбовку голосу, выраз твару, поводины господара. Дякуючи этому годованец может разуметь агульный эмоциональный посыл звороту, навод коли сенс долгой человечей фразы ему, вядома, недоступны. Однако важным оказалось и то, якое уздеяние такие размовы могут оказывать на самого уладальника. Зносины с живелой дозволяют человеку проговорывать думки и переживания, не остерогающиеся критики ти негативной реакции сбоку суразмовцы. Адмысловое значение это может иметь для людей, якие часто застаются одны. Постоянная присутность годованца и магчимость звертаться до его створают отчувание социального и эмоционального контакту. У вынику живела становится не только компаньоном, але и своеособливой крыницей подтримки. Доследчики связывают подобное взаимодействие с поменьшением почуття самоты и тревожности, а так само полегчением пригнеченного эмоционального стану. Навод звичайная гутерка с годованцем может стать для господара способом переключиться после напруженного дня и выказать, ну, некие назапашенные эмоции. При этом для таких взносин не обовязково вести живелы и полновартостные такие долгие гуторки. Подобную функцию могут выконывать короткие звороты, похвала, ласковая интонация, ти звычка рассказывать годованцу про то, что отбывается, ти про то, что отбудется. Ну, короче, кажется, что я вам рассказываю, шановные, як тым годованцам, но...

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Левон Вольский, «Только-только». Зараз Юту, а потом публицистичная программа «Мы бачим». Не пропустите.

0: Рация. Белосток.
1: Свислочь.
0: Городня.
1: Бельск-Подляски.
0: 98.1 FM. Мы бачим публіцистика інтерв'ю на радіо Рація.
2: Ровно 35 год тому, конец жнівня, початок вересня 1991 года, стався історично вирашальним періодом для молодой, суверенной тады Беларуси. Імклівые подеи, якія зараз многими, а найперш офіційной уладой у Менску, наумисно замовчуються і забытые, стали тады лёсо визначальними для становления на мапе Европы молодой країни под назвой Республіка Беларусь. Про подеи 35-годовой давніны узгадываюць і разважаюць тады депутат Верховного Совета 12-го скликання, а зараз керавнік руху «Вольная Беларусь» Зянон Пазняк і Юры Мелешкевіч, виконуючы абавязкі старшыні партыі «Беларускі народны фронт». У эфіры радыёперадача «Мы бачым» і яе аўтар Юрась Дзяшук. Зяну Станіславович, 25 жнівня для вас асабіста гэта які дзень?
3: Для мяне гэта самы шчаслівы дзень у жыцці, асабіста. А што датычыць нашай гісторыі, то гэта найважнейшая для нас дата, потому что в этот день была створена реальная независимая держава – Республика Беларусь. Со всеми атрибутами независимой державы. И гроши, и валюта, и межа, и армия, и амбасады, и урад, и парламент, и так далее. И признание во всем свете. Не глядя на то, что там теперь диктатура, что там теперь, кажется, Россия швендается, тем не менее, держава існует, она признанная, у нее есть перспективы, изменится влада, и держава расцветнет. И все это дякуючи 25-му жнивню. Але, как не было бы 25-го соковика 18-го года, то немагчыма было б і Республіка Беларусь. Тому што 25-го соковика 18-го года быў падняты сцяг незалежнасці Беларусі. Фактычна, 25-й соковік засведчыў на весь свет, што з'явілася новая нацыя пад назвай Беларусь. Это вялікая перамога беларускай нацыянальнай ідэі. А калі узняты сцяг, то ён робіць дарогу для перспектывы. Вот гэтай дарогай мы ішлі. І фронт пераняў і гімн, пераняў і бел-чырвона-белы сцяг, і герб пагоня, і прынцыпы Беларускай Народнай Рэспублікі. Так што гістарычна гэта для нас важнейшы дзень поруч 25 сакавіка. А для мяне, паколькі я ўсё жыццё, паколькі сябе памятаю, марыў пра гэта, і хацелася неяк гэтаму дапамагчы, Бог даў мне такую магчымасць, то для мяне гэта найшчаслівейшы дзень.
4: Мне было, насамрэч, 8,5 гадоў, трошкі больш, і гэты ўспаміны, ну, мяне звязаныя з падзеямі ГКЧП, бо, ну, мой бацька на той час, ён быў адным з некіраўнікоў, ну, такой актывістаў быў заважных у Славгарадскім раёне, і калі пачаўся вось гэты весь маскоўскі шал, Ерін, я памятаю тых Пуга, яны выступілі пра тое, што няма сувязі з кіраўніком СССР. Ну, я памятаю, як мы глядзелі па тэлевізіі гэтыя выступы, ну, і спачатку было першы час страшна, таму што ніхто не ведаў, як гэта будзе развівацца, і былі пагрозы, што, ну, калі вось яны даберуцца да влады і Гарбачова яны адстраняць, і будуць тэроры, рэпрэсіі, ну, як у 30-е гады. Мая мама нават, я фразу гэтую запомніў на ўсё жыццё, што нас адправяць у Сібір. І мы там сядзелі на канапе, так ціхонечка прыжаўшыся адзін да аднаго, і там бацькі трошкі такія, ну, былі напружаны. Вось. Ну, а пасля у Славгарадзе, ну, я ведаю просто ўжо са слоў маіх сяброў, старэйшых партыйцаў, што яны зарганізавалі, ну, такую ось як штаб, у якім прымалі ўдзел, ну, кіраўнік гарсавета Фелікс Шкірманкоў. Там был цэлы шэраг іншых значных партыйцаў, которые прадстаўлялі там і СМІ, і там іншыя органы ўлады, на якія маглі фармаваць з пазіцыі гарвыканкама. І яны, карці, вырашылі, што будуць выходзіць на сувязь з Ельцыным, з дэмакратычным, так скажам, абраным прэзідэнтам РСФСР, каб у яго браць інфармацыю пра дзеянні. Яны нават пісалі офіційно телеграми, їм навіть відказували із Москви про те, що совєтську владу, як би, точніше, компартію треба закрити. І на підставі цієї інформації, ось уже коли був перелом певний, то партія БНФ у складі там певної делегації, користуючись печаткою місцевої церкви, присутності батюшки, закрив закрыли райкомпарты, а все кабинеты были опечатаны печаткой церквы мясцовой. Ну, это такой трошки символичный крок, или церква, якую знищали, гнали, якая там похоронила у Славгородском районе райкомпарты. Тому я вспоминаю, вот это я тримаю. Есть несколько здымков, навод, они уже з'явились у семейном архиве поздней, бо, коли проигравала ГКЧП, оказалось, что КДБ усталявала контроль и слежку, и были внешняя такая вот фотофиксация этих подеев. И уже, навод, не ведаю по какой линии, но это фотки из архива КДБ неким чином оказались у распоряджении партийцев у Славгороде. Там три фотоздымки. Вот. Ну, для меня это символично, бо, навод, вот, это то, что тычется уже перемогшей демократы, як у апошній момент, все равно гэтыя спецслужбы, яны контролявалі гэты працэс, і, в принципі, все было на тоненьку. Не факт, что гэтыя працэсы могли б, так скажем, быць паспяховыя, калі б там у Москве взняли галаву якія-небудзь самыя махровыя адбітыя бальшавікі, ну, камуністы. Таму, вось, для мяне гэта ще і вось успамін гэтых вось перэдання нашай незалежнасці, гэта вось барацьба, в якую пагрузілася і партыйная, нават самая низавая структура майго роднога гораду. Ну, уже далейшая гісторія, которая разгарнулася у Верховном Совете, ну, и, хотя она натурально параллельная, она отбывалася у Горсовете на наивысшем уровне нашей страны, где дейничали там Зенон Станиславович Позняк, где дейничали там сябры оппозиции БНФ, то я это веду уже с первых уст, ну, от самих удельников. И я разумею, насколько все там выглядало непевно после навод этой поразы большевистского, коммунистичного, реваншистского этой ККЧП. Вось, то, что коммунисты фактично погаджались под тиском оппозиции, под тиском доводов, под той логикой и, ну, в неким смысле, крыху и манипуляциями, которыми Зенон Станиславович сказал, что вымушены, ну, досягать треба было певную задачу, и психология политики является часткой необходимого инструментара. То, вот, выбудовывающие певные конструкции, Зенон Станиславович и поплечники по оппозиции БНФ, плюс демократичного клуба, плюс те расшатавшиеся коммунисты, и они смогли переломить ситуацию. И навод те, которые в зале были самые пророссийские, московоцентричные, и они оказались мало того, что парализованными, и они еще оказались вымушены походиться и подтримать позицию БНФ. То есть мы досягнули нашего исторического поспеху, дякуючи филигранной праце керавництва, ну, тогда партии БНФ, оппозиции БНФ, дякуючи массовой подтримке в улице, бо без людей, которые на низу потребовали принятия решения от этой коммунистичной элиты, то эти процессы бы не прошли так легко докладно. И эти пытания тем таким выгляде они бы отбылись. Ну и, конечно, важно, что ось, як у Славгороде, я памятаю эту борьбу, что она отбывалась и на низу, и в Горсовете в Славгородском, и, ну, в целом в Славгородском районе, и в Менску, в Менгорсовете отбывались процессы, связанные в том лику с поднесем белого стяга. И он отбылся там ранее, чем навод, в Верховном Совете его унесли в залю для голосования. Мы, на самом речи, бачим на этих прикладах массовый рух, який охопил громадство с самого низу до самого верху. Рух поспяховый, рух по модернизации громадства, життя громадского. Это файная история поспеху. Я думаю, что он заслуговывает отмысловой, может быть, такой трошки драматичной, но життестверджальной такой вот киностушки, якая показала вот всю эту вот глубину подеев для нашей краины в 91-м годе у жнивни месяца.
3: Это процесс. Это был исторический процесс шляху до незалежности. А чему он был такий долгий, тяжкий, складанный? Тому, что у весь час стагодзи и шла борьба с Россией. Россия поставила себе значение, себе задачу еще в 17-м стагодзе знищить нас физично, знищить нас как нацию, как незалежную державу. И она это весь час этим занималась. Тому весь час и шла борьба. И тому в этой борьбе были приливы и отливы. Был геноцид, были знищения. Узнов Беларусь повставал, узнов знищали. Целое поколение знищались. Тому мы маем такие великие даты, как 25 сыковик, 27 липень, 25 жнивень. Вот. Это все шлях борьбы до незалежности. Такой державе, как, скажем, Чехии, такого не было. Развалилась, как говорят, немецкая империя. И все, и они объявили незалежность, и про некий час все у них добро отрималось. Вернули мову свою, хоть спочатку по-немецку говорили. Вот, а некоторые там писали, что уже чехов нема, они уже немецкие не вернутся. Вернулись. Але у них не было России под боком. Вот очень справа. Тому их история такая. Было отраджение, была незалежность, отримали незалежность и почали развиваться. А у нас это борьба. Вот 100 годов, все 20-е стагодия, змагались. И миллион
1: мільёны людзей страцілі, рускія знішчылі, бальшавікі расстралялі і згнаілі ў гулагу. Вот такая наша гісторыя.
2: Наконт драматычнасці сітуацыі так дзён Зён Станіславіч неаднойчы ўзгадвае, што тады сітуацыя разгортвалася так, што лік ішоў калі не на гадзіны, то на дні. І ён заўсёды сцвярджае, што калі б сесія была не пазачарговая, звычайна, то можна было прапусціць той момант. Як магло б разгортацца падзеі, калі б не было той пазачарговай сесіі?
4: Ну, я веру, што мы бы былі ўсё роўна незалежнымі. Таму што воля людзей, которая фармавалася на той час, яна адназначна гаварыла, што трэба ісці сваім шляхам. Я думаю, што гэты шлях быў значна лягчэйшы, дзякуючы ў тым ліку актыўнасці і такой працавітасці тых людзей, палітычных лідараў, якія працавалі ў Верховным Савеце, ў апазіцыі, ў БНФ, ў апазіцыі дэмакратычнага клуба. Нават тыя, которые былі, ну, як Кавалёнак, той жа самы камуністамі па паходжанню, але ўжо адчувалі новыя вятры і хацелі менавіта ўдзельнічаць у далейшым лёсе рэспублікі, краіны. Таму я думаю, што працэсы гэтыя проста пайшлі менш напружана, менш драматычна. Яны не былі лёгкімі, але не было крыві, не было гвалту, але была магутная палітычная мадэрнізацыя. Таму шансы на тое, што Савецкі Саюз утрымаўся б і захаваў у нейкім элементе сваім Беларусь, ну, для мяне на сённяшні дзень хутчэй выглядае як гістарычная фантастыка. Вось фантастыка, у якой ёсць альтэрнатыўная вось гісторыя, і там Беларусь паралельна з атрыманай незалежнасцю Украіны, Літвы, Латвіі, Эстоніі, там Казахстана, Казахстана раптам чамусьці застаецца разам з Расіяй. Гэта было б тут для мяне хіба гістарычным нонсэнсам. Немажліва ўтрымаць у такіх абставінах тыя сілы, якія ўжо выйшлі на гістарычную сцэну. Вось, а гэта воля людзей. Гэта тое, што і вызначае, у прынцыпе, напрамак іх ходу працэса. Вот зараз, як у Украіне. Калі народ гаворыць не, што яны хочуць жыць у сваёй краіне, хочуць кіраваць сваёй краінай, то нават самая магутная імперыя, яна адступае перад гэтай воляй. Гэта вельмі сур'ёзная рэч, сіла, якой валодае вось гэты супольнасць, людская супольнасць, народ. Я думаю, што гэта сур'ёзная, непераадольная сіла. Нават пад пагрозай знішчэння, калі ёсць такое рашэнне, Ізраіль таксама добры прыклад. Гэта незломная сіла.
2: Звертаючыся да асобаў, вы ўзгадалі, што нават самыя зацятыя камуністы галасавалі за незалежнасць тады яшчэ БССР, той Кавалёнак. Але былі такія людзі, которые просто сышлі з залі, не галасавалі, сярод іх депутат Лукашэнка.
4: Так, это той прыклад, калі палітычнае чуццё Лукашэнку не просто падвело, яно прадэманстравала ягоную сапраўдную сутнасць. Явна, што ён просто баяўся. Ён разумеў, што калі ён не самозахаваецца ў гэтай сітуацыі, напрыклад, калі ён прагаласуе за незалежнасць, а заўтра прыйдуць бальшавікі, слоўныя гакачапысты, то ён будзе разам з усімі, хто падтрымаў такое рашэнне, рэпрэсаваны. Я лічу, што ён проста баяўся. Ён быў нерушучым, ён займаўся самавыжываннем. Яму было прасцей прапусціць гэта галасаванне, чым пагаджацца на тое, што ў Беларусі ёсць свая ўласная палітычная будучыня. Мажліва, што, ну, я бы сказаў, што, ну, ёсць верагоднасць, што ён сапраўды неяк, у яго была нейкая свая візія далейшага уладкавання Савецкага Саюза па Гарбачоўскаму сцэнару, абноўлены вось гэты СССР, там дзе ёсць новая канстытуцыя гэтай краіны. Но мне падаецца, што Лукашэнка не быў настолькі далёка палітычна абазнаным суб'ектам, это можна прасачыць па ягоных выступах, што ён наўрад ці гэта рабіў з нейкіх ідэалагічных, ідэальных канструкцый. Хутчэй за ўсё, это было банальнае страх узяць на сябе адказнасць і жаданне выжыць, калі раптам штосьці пойдзе не так. Таму я тут лічу, што в этом плане камуністы савецкія, яны праявілі сябе больш адназначна і рашуча, чым гэтая палітычная істота.
1: 25 жнівень. Калі б мы спазніліся тады, то, ну, магло б яе і не быць. Бо сітуацыя была вельмі цяжкая. Камуністычны Верховны Савет, яны ўсе былі супраць. Іх 345, нас 27. Это абсалютна, это людзі думаюць, што это суд, но это не суд. Это вельмі правільная тактыка разумення, як сябе паводзіць у адпаведнай абстановцы. Таму мы іхнымі рукамі, іхнымі галасамі забаранілі камуністычную партыю і прымусілі іх прагаласаваць за незалежнасць. Яны ўсе былі супраць. Калі б мы, скажам, на дні 2-3 пазней сабралі б сесію, вот тады магло б не быць. Яны пачомаліся ўжо ад страху, ад жаху. Вот. А пакуль яны яшчэ не ачомаліся, тады ім можна было, як кажуць, ну, даваць указанне, што трэба рабіць, каб ацалець. Мы іх не заганялі ў кут, каб яны, як кажуць, не кідаліся. Мы ім давалі выратавальнае кола.
3: что, знаете что, коли вам такие страшные Ельцин и все, то давайте проголосуем за незалежность. И все, и Москва остается сбоку. И они зразумели, что ну так это и нам выгодно. Это всем выгодно белорусам. Нема значения зараз. Коммунисты вы, не коммунисты, нам треба иметь незалежную державу. Зразумели? И они зразумели. Тому это относилось до того, что коли б мы поздней, и коли б уже ситуация неяк выглядала по-другому, там и Ельцин поднял голос, значит, вельми хутко отшумались в России. И тут контакты наладили с этими, потому что они, как были империалисты, там остались, какие там Ельцина демократы, ніякие. Треба владу забрать у Горбачева. Ну, забрали. Вот. И потом почалось. Что почалось? Чеченская война и так далее. Тому мы это все чудовно разумели. И тому задача была вельми хутко провести эту сессию, покуль есть мочимость. Коли б мы спозднились не на 2-3, могло бы не быть.
2: Те подеи 35-годовой давнины можно так выставить у шерах. Это провал ГКЧП в Москве 19 жнивня, потом обвешение

0: симпатии до скончания в любой форме Российской империи. Тому я как бы для себя это означаю. Безумовно, это важные подеи, но и они стали, это как плотина, якая была сметена усе подеями ГКЧП, и далее уже исторично все процессы и все решения, все подеи отбывались как логичный протяг. Вот натурально, что, наверное, одним из таких еще отдаленных и трошки сумных финалов это было принятие той конституции, якая отбылась в 94-м годе, якую партия БНФ воспринимала как погрозу для нашей суверенитету, нашего развития, нашей молодой демократии, бо она предугледжувала политическую посаду президента, что заявлялось самим себе, вот этим схованной погрозой формирования авторитарной влады. Что отбылось, вот праз год уже в Беларуси повсюду действовал авторитарный режим, який изменил неконституционным шляхом державную символику, подманувши выборцев и удельников референдума, сформулявши их не так. Я лечу, что эту хронологию дальнейшую с 91-го года, там, с 25-го жнивня, треба разглядать, как один вельми щильно увязанный процесс. И его треба разглядать, я думаю, что в этом повинны быть монографии написаны, где будут обогульнены многие факты, связанные с тем, как действовала позиция БНФ, как действовала большинство коммунистичная, что отбывалось в этот час на международном уровне, там, как США действовала, как страны наиболее важные Евразвяза действовали, как действовала Великобритания, что отбывалось по линии стосунков президента Ельцина и президента Горбачева. Вот, как бы это все контексты собрать в один некий великую визию. Вот. Это, конечно, было бы интересная такая вот праца, якую мы, белорусы, так само со своего боку, со своей позиции, повинны были бы написать. Я думаю, что у нас еще это напереди. Есть живые удельники тех подеев, есть светлые головы доследчики, которые этим периодом истории занимаются. То я спадзяюся, что мы это еще почитаем.
1: Як я спадзяюся, что 19 вересня будет так само сапраўдным святом белорусского стяга герба, який был 35 год тому приняты, и який назва змененная с БССР на Республику Беларусь.
2: Протяг войны, война ж протягивается. Это той процесс, який шел все 20-е стагодзе. Удалось нам, я кажу, скористать момент, подрихтовать силу, бо каб не было нашей силы, не было б нашей фракции, не было б фронта, то, конечно, ничего не было. Подрихтовали силу, отповедный момент, эту силу скористали. Але на усходе была сила еще больше. А кроме того, влада оставалась у коммунистов. И през 3-4 годы они поставили своего ставленника и фактично през его зробили внутреннюю оккупацию Беларуси. Та политика, якая проводит Москва през Лукашенко, это политика внутренней оккупации. Знищение культуры, знищение эдукации, знищение школы, затягивание в свою залежность от своей там энергоресурсов и так далее. Это элементарная такая политика, якую Россия сейчас проводила. Вот теперь они в 94-м году, когда поставили своего ставленника, и они тримают его всеми силами. Когда в 96-м году критичная была ситуация, он висел на волоску, и они кинули все, все керавництво России, Селезнёв, Строев, Черномырдин, премьер-министр, на самолет и приперлись в Беларусь ратовать этого сукиного сына. Еще и Ельцин прилетел, более пьяный был. Разумеется, что? Тому вот такая ситуация. Тому это протяг боротьбы за наше існование и за незалежность. Але уже маючи державу. Уже мы змагаемся за нашу державу, якую мы маем. И якая под их зараз фактично улада, ибо они мають своего ставленника, проводятся. Иде неровная боротьба, але у идейном плане, у плане идеологии, у плане справедливости, в плане мачимости у духовных, у нас перспективы есть, а у них нема. Ни у Путина, ни у Лукашенко. У Лукашенко никакой идеологии нема, только свою ладу заховывать, как кажется, и все. Ну и его фобии еще есть, ненависть до белорусчины. Это уникальный выпадок у нашей истории, когда Москва поставила своего ставленника у Беларуси ставленника Мамилюка. Бо были всякие там, Машеровы там так само хорошие, это, как кажется, ставленники российские. Але это Мамилюк, он ненавидит все белорусское. При белорусской мове его кривить просто, просто перекошивается тварь. И Москва это убачила. Ой, хороший парень, вот такой нам надо. Давай вот так вот. А если так не будешь, знаешь, мало ли что. Просто ничего не казали, але ж, я кажу, тень прихожена витая над ними. Тому это такая, это протяг войны, протяг боротьбы за наше існование, маючи уже державу. Мы змагаемся за існование нашей нации, культуры, будучини. Мы змагаемся у стане гибридной войны с Россией. А Украина змагается у стане гарачевы. То же самое на Украине, только там они поперли уже с танками, с самолетами и с ракетами.
1: Вы узгадываете этого Мамилюка, вы в одном из интервью опошних узгадывали, что подчас голосования этого исторического он просто вышел в зал, как не

0: Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: У Курской области сутыкнулись два российские знищальники. Правоборонцы публиковали справоздачу за жнивень. Белорусскую Википедию почали цензуровать.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: У Курской области России сутыкнулись два знищальника Су-35. Про здарение вечера 7 вересня поведомил российский авиационный блогер Илья Туманов. По воде его два российские боевые самолеты сутыкнулись под час полету. Причины здарения теперь высветляются. Про дробязность инциденту покуль неведомая. Не поведомляется, что сталося с самолетами после сутыкнения, а так само и келес пилотов. Су-35 – российский шматметовый знищальник. Самолеты этого типа Россия використовує у войне супроть Украины. У тем лику для поветренного патрулирования и нанесения ракетных ударов. Россия за апошние 100 дзён нанесла по Киеве и ягоных вакуліцах не менш за 255 ударов. Такие дадзены приводит французский аналитик Клеман Молен, який створил анимованную карту российских атак. По вудлегу у червені и липені Россия переважно використовувала балістичные ракеты. А у жнівні основным сродком атак стали дроны и герань. Тим часом украинские моніторинговые каналы попереджують про магчимость нового массированного обстрелу. После гэтых поведомлений, после закончения так званого перемирия, Россия може одночасово використати балістичні і крилаті ракети. Офіційні українські служби покуль не підтвердили гэтыя прогнози. Правоборонный центр «Весна» опубликовал огляд ситуации с правами человека в Беларуси за жнивень. Правоборонцы означают, что репрессии остаются системными, а ситуация с правами человека критичной. Наконец, жнивню в белорусских местах зневоления находилось 889 политичных вязнев. Сирот их 124 женщины. За месяц «Весна» признала политвязнями еще 16 человек. Больше за 180 политвязнев по воде правоборонцев находится особливо уразливым становище про стан здоровья, узрост альбом. Умови зняволення. Правоборонці так само фіксують протяг політичного переследу і тиску на былих політв'язнів і їх сім'ї, трансгранічні репресії, а так само переслід за виказування у інтернеті і діяльність громадянської супольності. Поводле весни з 2020 года більш за 10 тисяч чоловік сутикнулися з політично мотивованим кримінальним переслідом. Правоборонці так само протягують документувати випадки катування і жорсткого обходження у місцях зняволення. Белорусскую Википедию на официальном правописи спробовали цензуровать про фальшивые аккаунты. Про это поведомила Радио Свобода. Белорусский википедист Владислав Чахович зауважил, что уликовый запис под назвой «Мини-фарм Беларуси» почав ховать целые артикулы, показываючи замест их поведомления про обмежевание доступу. У списке пынулись материалы про ЛГБТ-протесты в Беларуси, уворвание России в Украину, а так само про зниклых оппонентов Александра Лукашенко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитра Завадского. После блокирования этого аккаунта подобные деяния протягнул инший аккаунт. И он створил новое обмежевание для артикулов про Владимира Зеленского, Путина, диктатуру, авторитаризм и иншие темы. Все правки этих аккаунтов уже скасованы. Однако википедисты не выключают новых спробов умешания у працу белорусской Википедии. У Беластоку починає працювати школа виявленчого мистецтва «Ружовий бобер». Її створює мистачка з Білорусі Тетяна Савіч. Школа буде мати 3 ступені, і у її будуть навчатися діти від 6 до 9 років. Програма школи підрихтована, і занятки почалися уже 7 вересня, каже Тетяна Савіч.
4: Усе почалося вельми давно, 13 років тому. Я створила приватну мистецьку школу у Бересті, і вона по сей день там працює. І ось я тут уже в Беластоку 4 года, и, конечно, я вельми сумую по своим вучням, але у меня тут з'явилися вучні, и а чому б тут не отчинить такую же мастацкую школу? Мы починаем 7 вересня, уже пойдут занятки, и у гэтым годзе докладно будет зарубка, прийдуть дети 4-5 год.
3: Школа буде працювати на території простори «Нова земля». Больш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... на дворе.
2: Уночи на белорусско-польском помежье без остатных опадков, местами слабый туман, температура поветра от 9 до 12 тепла. Завтра ранится изменливая хмарность, без опадков, температура поветра от 11 до 14 со знаком плюс, ветер поудневый слабый, атмосферный тиск выше и за норму. Ну а максимальная температура поветра завтра днем, поводле синоптика, у 22-25 тепла. Витаю, шановное господарство, понеделок сегодня на календаре 7 вересня. Доброго вечера, доброго настрою, да и, ведомо ж, доброго здоровья. Зычить усім белорусской радио рации, да я, Олесь Дубовец, запрошаю вас в черговую музычно-информационную годину. Тут друга река, да Pretty Reckless, Джем, Дитюки, Джей Морс, да и иншия. Не в забаве тут Ян Мордань, почитая нам нечто цікавое з архива у тыдневіка белорусов у Польщі Ніва. Ну, а недзе на 30-й хвилине тут у нас уздовж поделенной Беларуси ти краязнаўчая вандроўка Радио Рация.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

Продолжаем на хвалях белорусских радио и рация. Я маю час нагадать вам про кола «Дён с бородой», бо мы еще сегодня погортаем о сторонке музычного календаря, да узгадаем о добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. И сегодня нас с вами чакают Литл Милтон, Бадди Холли, Глория Гейнер, Моррис Альберт, Шер, а так само груты The Pretenders, Tom Petty and the Heartbreakers, Dave Matthews Band, The 12 Stones. Долучайтесь, будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 23.05 это час белорусский, 22.05 аккурат после новинок это час польский. Программа «Кола Дён з барадой». Запрашаю.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Уздоуж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шеренда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
2: Привитание из Клецка. Клецк, Клецак, как его называют мясцовые, ведет свою историю с 12-го стагодия. А в 16-м стагодзе тут жив і працаваў Сымон Будны. Пасля 1921 года Клецк вошел у склад міжваеннай Польши. С Клецком вельмі тесно связаны Радзівілы и Вайніловичы.
3: Клецк это город, який стагодзями знаходился у тени своего суседа Нясвіжа. Хоть и мае не менш цікавую гісторію.
4: Нам крышечку крыўдна за того, что у Нясвіж едуть, потому что там замок захаваўся, а у Клецку нема. Хотя не горшы замок, ёсць под Клецком в 10 километрах. Радзівілы, калі будавалі, ці рамантавалі замок у Нясвіжыны, пабудавалі каля Клецка, яны жылі тут. І камень Марыі захаваўся, Марыі Дысы Кастылян, яна залажыла там парк. У нас, у Клецку, каля 10 километров от Клецка, заложила там парк. И по сегодняшний день там и камень Марии де Кастылян лежит еще. Парк уже заросший, вековые древы есть. Некоторые из них заховались. Ну, а замок не заховался так, как у Нясвіжы. Потому что у Нясвіжском замке был санаторий, колесе, да? А у нас был консервный завод. Вы ведаете, что завод и санаторий – это по захованности разные. А город у 16-м стагодзе переходит Миколаю Радзівілу Чорному. Бона Сфорца его подаровала. Наш князь Миколай Радзівіл Чорний, князь Клецка. И он сюда Будного запросил. Не у Нясвіж, а у Клецку Сымон Будны працавал. И книжку свою, катехизис, написал у Клецку при костеле Святой Троицы. А типографию построил, побудовал у Нясвіжы. И тогда Сымон Будны пошел пешком до Клецка. Ну, тут недалеко, 17 километров. Пошел типографию працавать у Нясвіжы. А починалося все это с Клецку, разумеете? Однако у нас сегодня ничего не заховалося. Вот, поэтому тут Радзівіловский город. Радзівіловский город наш. Костел Святой Троицы. Николай Радзівіл Чорний. Помянувшись чорний. І він отобрав у католіків. Ну, не зовсім так отобрав, але назначив на посаду міністра, або посада така була міністра, назначив Симона Будного і посадив його в костюлі Святої Троїці, каб він працював, писав книги свої. Ну, ось він першою катехізісно заховалася, і «Оправдання грешного чоловіка перед Богом», друга книжка, але шкода, що тільки титульний ліст заховався. Сама книжка не заховалася. Зараз той місце, де був костюль, і оно заховалося, але розбурене. Розбурене у 44-му році, коли німці відступали, вже визволення Білорусі було, а німців, і вони його розбомбили, знищили. Там стоїть частка стіни, і, ну, руїни і фундамент. А де та костел у Святой Троїці? Тільки у Клецку, тільки у Клецку. А вже надруковані були, вони у Нясвіжі, у типографії. А писав він менавіто тут при костелі Святой Троїці.
2: І от у тих восточних Макранах там був будинок Едварда Ваніловича Майонтак. Там костіл побудований і церква православна вибудована. То ще з конюшлі сталися столбики стоять, бо ж нічого. Церковка розвалюється. Костіл у 53-му году розбив председатель сельсовета. І там той замок його, так перший раз ми їздили, то, ну, половина частично не накрыты, там накрыты, там деревцы росли, мы их высекли в середине. А уже другие же приехали, то уже порезал кто-то бельки, вот эти, которые перекрытия робятся. И они такие смолистые, что тут столько опилочка улежала, смола пахнет, зашли, уже бальки повырозали себе.
5: Это панское здание твое, это великое там хвост конюшни, что не догорело. Это панское, это червоное все, да давнейшее. И оно не должно раскидаться, пока оно само не рассыплется. Его не разрешают. Ну так уже ж там туда аллейку были сделали, я сегодня еще помню. Поездок бегал, и спирт возил, и ту сторону было завернуто. Уже, вот у чем, конечно, возили этот спирт отсюда. Ой, то кто мужики были такие, как вот сегодня, как мы говорим, я алкаши, да. Да ходили, то черпали у канавчик, разольется уже. Ну, лужи не черпали, то спирт. Ой, было интересно. А туда, как уже, как вот дорожка идет, вот отсюда завернуто. Цветами засажено. А цветы были такие... Вот это гано белые бубки, я говорю, я не знаю, как называется, вот коля клуба шатов есть, всякие, всякие. Ну, красотища была от души. Вот тут было весело и хорошо. То я что-то тут 30 год живу, я жила в Макранах, а все равно за мамой ходила на работу, ходила, примали. Эту конюшню уже прибудована, наша площадь прибудовали, эту старую сгорела. А то червоне высокое здание, это все панское стоит. У там, где высокое спир гнали, а тут чудово уже рассыпано, сам же пан с панею. И пани была худенькая, за меня худейшая была, и низшая была еще такая, але была она гострая вельми. О, была она такая. О, а дальше поехала она, поехала. Уже пан думал, что поехала она, поехала. Взяла, вернулась, чего она вернулась. И вот туда еду, по левой стороне. Забили ее, изнасиловали, и голая, как мама родилась, лежала. Ну вот подобрали ж люди, зарабили, скрутили, на коника завезли. Туда под дубники, под острове, что там похоронили. И там стоит памятничек. Мы ездили с Ниной до Кухарчика, глядели. Написано «Пани Ванилович».
1: Уздовж поделенной Беларуси. Наши корреспондентки вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.

0: 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Цыганковым.
1: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Цыганковым.
0: Репортаж на белорусском радио «Рация». Месцы, подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа повторяется вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину позднее. Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства у Польши. Это шэраг интервью и репортажу, якія для белорусского радио «Рация» был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте Белорусского радио «Рация» у наших подкастах. Сайт Белорусского радио «Рация» доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: У Беларуси находятся российские войскоцы, которые обслуговывают ракетный комплекс «Орешник». Сошла с життя дочка письменника Олеся Дамовича. У Белостоку завтра откроется белорусская книгарня.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Выведка Украины заявила, что в Беларуси находится подразделение 101-й российской ракетной бригады, на узброении якой есть комплекс «Орешник». Про это поведомил керовник Головного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Поводле его, Украину так само непокоить размещение в Беларуси российских ретрансляторов, которые помогают наводить ударные беспилотники на украинские объекты. Иващенко заявил, что Россия спробует выкрасить белорусскую территорию и войсковые ресурсы для поширения боевых деяний супроть Украины. При этом поводле украинской ветки прикметов подрыхтовки Беларуси до непосредственного уступления у войну покуль нема. Хотелось бы бачить больш конкретных и действенных кроков с боку белорусских демократичных сил для вызволения Беларуси, каже депутат Верховной Рады Украины, сябр межфракцийной группы «За демократичную Беларусь» Алексей Гончаренко. Хоть зрозумела, эта задача непростая, отзначає он.
4: Але завдання звільнення Беларуси никто інший за Беларусь виконати не може. Іноді в мене складається враження, що якась частина белорусских демократичних сил просто чекає, там от Україна зараз переможе в війні, і там Росія, там почнуться якісь процеси розпаду, от Білорусь звільниться. Ну, це теоретично можливо, але тоді виникає питання, а що робиться, власне, самими силами для звільнення Білорусі?
3: Але це питання треба, каб ставили самі білоруси, каже Олексій Гончаренко. Померла Наталя Дамович, дочка письменника Олеся Дамовича. Їй було 72 роки. Наталя Дамович була філологом і шмат годів заховувала спадщину свого батька, займалася ягоними архівами, виданням книг і організація виставав. Разом з маті Вірою Дамович у 2007 році Наталя уклала зборник твору і публікацію Олеся Дамовича про Чорнобильську катастрофу. Билий директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук назвав Наталю Дамович садовником саду пам'яті великої епохи. Шмат годів Наталя Дамович працювала у Державному літературно-меморіальному музеї Якуба Колоса. Нагадаємо, сам письменник Олеся Дамович помер у 1994 році. Ягоною жонка Віра Адамович пережила мужа на 20 годов. У Берозовском районе одновить историчную браму садибы Пусловских у агрогородку Пески. Повношная брама была побудованная у первой полове 19-го стагодия у замково-готичном стиле. Она складается с двух круглых вежев и аркового проезду. Подчас ремонту планують заменить тинковку и фарбу, а так само обновить пошкодженные участки цягляной муровки. Проект реставрации распрацовывать не будут. Работа оформленная, як бягучий ремонт. Финансовать их планують з місцевого бюджету. У Белостоку завтра откроется белорусская книгарня «Комунікат-шоп». Открытие отбудется разом с презентацией белорусского выдания книги Анеты «Примальки Онишк. Камяни мусили полететь». Затертая минушчина подляжша. На сустречу запрошает сама авторка.
5: Будет так само перекладчица книжки «Камяни мусили полететь» Наталья Русецка. Надеемся, что придут люди, которые будут хотели поговорить про эти книги, поглядеть, как эта книгарня будет выглядеть. Бо я маю так само надею, что открываем что-то, что будет вельми живое и где будет место, как не только набыть книги, але так само про их говорить.
3: Открытие книгарни отбудется 8 вересня о 18 године у Центра белорусской культуры у Белостоку по улице Варшавской, 1А. Уваход вольный. Больше новинок на сайте в социальных сетках белорусского Радио Рация. Наступный информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, месцамі слабы туман, тэмпература паветра 9-12, цяпла, заўтра раніцай зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 11 да 14 са знакам плюс, вецер паўднёвы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 22-25, цяпла. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, панядзелак сёння на календары 7 верасня. Добрага вечара, добрага настрою, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара. Маю на увазі, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой». Будзе цікава, ды музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Дзён з барадой.
2: Вітаю, шановныя, сёння 7 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Літл Мілтон, Бадзі Холі, Глорыя Гейнар, Морыс Альберт, Шэр, а таксама гурты The Pretenders, Том Петти and the Heartbreakers, Дэйв Мэтьюз Бэнд, The 12 Stones. Далучайцеся. 7 верасня 1934-го нарадзіўся Джеймс Мілтон Кэмпбелл малодшы, больш вядомы як Літл Мілтон, амерыканскі блюзавы спявак і гітарыст. У 88-м годзе быў уведзены ў залу славы блюзу. Бадай найбольш вядомымі творамі Літл Мілтона з'яўляюцца Greets Ain't Groceries, Walking the Back Streets and Crying, The We're Gonna Make It.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация Кропка.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 7 вересня 1956-го народилась Дайан Уоррен, американская композиторка и поэтка, якая специализуется на повольных поп-композициях на романтичные темы. Починаючи с 83-го года, написанные Уоррен песни неодноразово узначальвали американские чарты. Сярод выканавцев песень Уоррен Эрик Клэптон, Род Стюарт, Элтон Джон, Тони Брэкстон, Дасти Спрингфилд, Уитни Хьюстон, Мэрайя Кэрри, Селин Дион ды иншия. Хоть Дайан Уоррен часто критикуют за прихильность аднойчы абранай формуле, яна не раз намінавалася на прэміі «Оскар» і «Грэмі» за свае песні, якія прагучалі больш, чым у 80 фільмах. У 2011-м Дайан Уоррен стала ўладальніцай «Золотога глобуса» за песню «You haven't seen the last of me», якую выканала Шэр у мюзікле «Бурлеск». Слухаем.

повиш. Сам тут шести. Рок тому не было никого. И ты в моей битве, при моем боку, стоянц, за свою борьбу.

0: за нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
1: Клен старый у дворы.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

глубине эко-го полнится спокоем магистровое. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. Дорю, что тут деется, пасуя, деется, пасуя. Я тут свой, на золку стелится ширмой. Роса не прыгнет, наша борша. Водку кишет.